это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные, ночью местами днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные. Во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. Днем с порывами до 14. По западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24. В Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные. Во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь

0: Радио Витебск. Везде и всегда.
1: Я прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя моя

Радио Витебск. В ритме твоего города. Always been a

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные. Во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные. Во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витер.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные. Во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные. Во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Такой перабор унесен у спіс нематеріальної культурної спадщини.
1: Новини региона.
2: Под старшинством старшини Глобоцкого райвыконкама Максима Бакурова прошло посяджение райвыконкама. У рамках первого питания удельники заслухали доклад начальника управления по праце, занятости и социальной обороне райвыконкама Алены Боровик об выконании потребований директивы номер 1. В обмеркование так само приняли удел за экспертными оценками начальник межрайонного отдела департамента Держинспекции праце Иван Снарский и головный врач Глобоцкой ЦРБ Василь Зелянков.
0: По другим питаниям первый наместник старшини райвыконкама Алексей Абрамчик доложил об ходе подрыхтовки жывелагадоўчых объектов до зимово-стойлового периода. Резюмуючи працу посяджения, старшиня райвыканкама Максим Бакуру ориентовал керовников на забеспечение безопасности вытворчих процессов с уликом человечего фактора. Даденные доручения забеспечить неухильное выполнение норм аховы працы и усмацнить контроль за организацией и прохоживанием работниками медицинских оглядов.
2: Учашницким райвыконкаме прошло посяджение Президиума районного совета депутатов. У центру уваги – захование историко-культурной спадщины. За основным докладом выступила заходчица сектора культуры Чашницкого райвыконкама Наталья Фомина. И она представила членам Президиума актуальную информацию об стане объектов культурной спадщины района, ходе плановых ремонтно-реставрационных работ и мерах популяризации историчных помников сярод жыхароў.
0: У Докшицким районе прошел республиканский правовый прием. У его рамках отбылась встреча молодых специалистов с прокурором Докшицкого района Яном Сосновским и главным правовым инспектором працы Белорусского профсоюза работников державных и інших установ Дианой Чуприной. Обмерковали ключевые аспекты працоўнай адаптации молодых специалистов, выплату подъемных и компенсацию выдатков на переезд, обеспечение жильем, размеркование и переразмеркование, захование правов, предугледжаных працоўным кодексом, а так само разглядели пытания кибербезопасности.
2: Профсоюзный прием громадян прошел на базе ФСК «Миоры». Правовый инспектор працы Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников будовництва и промысловости будовничных материалов Зенис Фурсов и прокурор Миорского района Иван Стативка консультовали по питаниях, которые тычатся працовных относин. Удельники встречи потекавились, коли наймальник обязан выплатить грошовую допомогу молодому специалисту. Правовый инспектор Зенис Фурсов растлумачил, что заработать это требует месячный термин с дня заключения працовной домовы на подставе загада распоряжения. Эта мера предугледжена артикулом 48 Кодекса об адукации пунктом 25 положения об размеркованні выпускников.
0: Тема правовой освіты – гарантии для молодых спеціалістаў. У жніўні яны паповнілі працоўныя калектывы у тым ліку у Міёрскага района. У ліку льгот, адпачынак пасля заканчэння навучання, грашовая дапамога, компенсация у сувязі з пераездам на работу у іншую мясцовасць. Законодаўством установлена патрабаванне, адпаведнасці з яким наймальнікі абавязаны прымаць меры па стварэнню умоў для замацавання на рабочых месцах маладых спецыялістаў. Прокурор района Іван Стаціўка падкрэсліў, што кіраўнік павінен з разуменнем ставіцца да маладога спецыяліста. Неабходна дапамагчы новому работніку асвоіцца ў калектыве і углыбіцца ў свае абавязкі.
2: Вы слухаете «Раніцу прадвіння» на радио Вицебск. З вами Илья Лопатинский и Наталья Байнарович. Протягиваем знайомин с новинами региона. Сегодня, 1 вересня, у школах по всей краине прогучит святочный первый звонок у гонор початку нового навучального года. У день веда урочистой линейки объединяют тысячи вучнев, педагогу и батьков. Особливую увагу у этой день традиционно прикована для першоклассников, которые сегодня у першиню проступают порог школы, и до выпускников, для яких этот навучальный год станет вырашальным перед выходом у дорослое життё. Школьников чекают обновленные навучальные программы, сучасные лічбовые лаборатории и новые профильные классы. Первым уроком во всех навучальных установах краины станет единая тематичная классная година, присвеченная каштовностям патриотизму, повазе до досягнення народа и захованию историчной спадщины для будущих поколений. Яго тема – «Веды сёння, силы и процветание Беларуси завтра». Коллектив Дубровинской больницы пополнился молодыми специалистами. Все лето прибыли 15 молодых специалистов, 4 врачи, 9 супрацовников среднего медицинского персонала, администратор сеток и инспектор по кадрах.
1: Год белорусской женщины.
0: 17 граней белорусской женщины. В Лёзні прошел районный форум в рамках республиканского марафона громадского объединения «Белая Русь». Для жыхароў и гостей организовали культурно-забавляльную программу, выставы кірмаш народных майстров, интерактивные пляцовки, концерт творчих коллективов. Кульминацией стала диалоговая пляцовка, на якой размова шла об укладе женщин у развитию Украины.
1: з місця подій.
2: Першим у Віцебській області стафету адзінства прымаў гарадскі пасёлак Лёзны. Республіканскі грамадска-палітычны марафон пад эгідай грамадскай арганізацыі «Беларусь» аб'яднаў лепшых прадстаўніц адукацыі, культуры, спорту і сацыяльнай сферы. На пляцоўках яны прадставілі свае ідэі напрацоўкі дасягнення. Роля жанчыны шматгранная. Яна дасведчаны кіраўнік, таленавіты педагог, выдатны арганізатар і майстрыха на ўсе рукі, адзначае загадчык філіяла Лёзненскі дом рамёстваў Інэса Самусенка.
3: Я возродила такое очень редкое ремесло, как кубовое крашение ткани. Это процесс очень сложный, он требует много знаний, много усидчивости и много моментов технологических. Это ремесло было семейным. Занимались в семейных артелях покраской. Их называли и таких мастеров-красильщики, синильщики. И вот такие красивые ткани получались, которые затем женщина применяла в быту, в изготовлении одежды.
2: Женщина не только захавальница традиции. Ее главная миссия – выхование детей, достойных громадян своей краины. Серед гоноровых гостей форума были шмадетные мамы. У знак поваги и удячности им ручили подяки от громадского объединения «Беларусь». Говорит наставник початковых классов средней школы имя Октябрьской, городского поселка Лёзны, шмадетная мать Любовь Шаунёва.
4: Мне помогают и дети, и муж. То есть они и в школе, если что-то надо, муж поможет. И дома то же самое. Ну, не успела что-то, дети помогут. Детская улыбка, детский смех. Домой приходишь, то есть тебя обнимают, целуют. Вдохновление в этом.
2: Означает старшиня Витебской областной организации громадского объединения «Беларусь» Дмитрий Демидов.
5: Наши женщины гордые, умные, красивые, которые заботятся о своей семье, о своем доме, о своей стране. И, конечно же, подчеркнуть уникальность женщин, их достижения, их широту души, их заботу о всех нас, конечно, это очень приятно. Лёзненская земля, конечно, дав старт этой акции, но она по-хорошему удивила.
2: Ролю жанчыны ў дзяржаве і яе ўклад у развіццё Беларусі абмеркавалі на дыялогавай пляцоўцы. Захаванне сямейных каштоўнасцяў, кансалідацыя грамадства. На гэтым спікеры акцэнтавалі ўвагу падчас адкрытай гутаркі. Гаворыць намеснік старшыні Лёзненскага райвыканкама Марына Фалібога.
6: Главная задача женщины – сохранить семью, забота семьи. Сегодня очень, наверное, главное – это защита нашего детства и детей. Конечно, также женщина сегодня успешна и в бизнесе, поэтому старт сегодня дан, очень красивый, приятный.
2: 17 граней адзінства. Старт марафону дадзены. Напередадні Дня народнага адзінства мерапрыемствы пройдуць у розных рэгіёнах краіны. У Віцебскай вобласці эстафету падхопяць міёры і Шумеліна.
0: Конференция «Адукация района. Жаночий погляд на якость и развитие» напередодні об'єднала педагогічных работников Бешанковицкого района. Своє віншаванне педагогам адресовали старшиня райвыканкама Галина Унукович, керівник депутатского корпуса района Александр Ярошов. Тема конференции дозволила обмерковать важные питания из обеспечения якости адукации, скоординовать деятельность установ адукации, вызначить меты и задачи на навучальный год. Педагогічный флагман Бешанковицкого района сёлета пополнился 17 молодыми педагогами.
2: 90-годовый юбилей святкует заслуженный ветеран працы шмадетной мати Регины Ивановны Ясюк. До уродженки Завячелли, что на ушачине лёс литостивым не был. Подчас Великой Айчиной войны татус забрали на фронт, откуль он не вернулся, пропал без весток. Родную вёску обрабовали и практично ушчент спалили. Разом с матью и бабулей дети, яких у сями подрастало четверо, были вымушены шукать паратунок у соседнем верховье. Як самый старейший, ей завсёды доводилось тяжко працовать. Уже у 14 годов стала доярка у мясцом колгасе, а дома отказывала за тяжкие мужчины. Справы. Обкошила территорию ля дома, які побудовали, ходила за плугом.
0: Хоть и лечилась Регина Ивановна вартовником, займалась пераважно мытьем доильных аппаратов. До доручной справы вельми отказно относилась. Подменяла коллег и на инших участках работы. Там ухудка заслужила повагу и довер сярод коллективу. Поспевала справляться и дома, трымала подсобную господарку, садила огород. До речи, от яго у своей 90 годов не отмовляется. Под лопату садить бульбу іншую агародніну. Даўняя любоў Рэгіны Ясюк – гэта кнігі.
2: З вами раніца прадвіння. Со шматгадовой традицией в опошнюю неделю жнивня в агроградку Великое Село, что в Шаркушинском районе, проходило свято вёски. Присутных витала старшиня Германовицкого сельвыканкама Майя Якимович. И она вручила подячные листы наибольш активным жыхарам агроградка.
0: А калі не спявать об родзиме, дык навошта наогул спявать? Под такой назвой у Расонской районной библиотеки прошел литературный калейдоскоп, присвященный 90-годю с дня нараджэння беларускага поэта, письменника и державного деяча Геннадия Буравкина. открылось мероприемство со знакомства с основными биографичными известками про уродженца Рассонщины, его творчей и политичной деятельностью. На протягу мероприемства у сопровождении видеопрезентации гучали усім знакомые верши про Беларусь. А постоянные читачи, аматоры поэтичного слова, читали свои верши, присвеченные поэту-земляку.
2: Грибный сезон у Витебской области протягивает выпробовывать на тривалости как аматоров тихого плевания, так и супрацовников экстренных службов. Только за сутки ратовники региона провели несколько поспеховых пошуковых операций, вернувши домов 6 человек. В Ушацком районе выйти из лесу допомогли пенсионеру. Великую роль у поспеховом заходе отыграло то, что все, кто стратился, заставались на бесперапынной телефонной связи с ратовниками. Работники МНС оперативно вызначили квадраты пошуков и вывели людей из нетрав. Медицинская допомога никому из грибников не спотребилась. Ратовники закликают громадян не гребовать правилами безопасности перед каждым выходом у лес, старанно выучать маршрут и оценивать свои силы.
0: И это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Наталья Байнарович и Илья Лопатинский, с вами развитываемся. Сочите за новинами полночного региона. Разом с нами.
1: Раница Придвиня. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Начинается основной день с саммита Шанхайской организации сотрудничества. Александр Лукашенко прибыл в конгресс-холл РСАРДО в эти минуты. Его встречает президент Кыргызстана. Объединение отмечает 25-летие, переходит к реализации стратегии развития до 2035 года. В первый день форума прошла встреча на высшем уровне в формате ШОС плюс. Сегодня состоится заседание Совета глав государств-членов организации. Как сообщили в пресс-службе президента Беларуси, в числе ключевых тем повестки – региональная безопасность, экономическое сотрудничество, транспорт, энергетика, инвестиции, цифровизация, а также искусственный интеллект и его применение в экономике и государственном управлении. В рамках саммита выступит Александр Лукашенко. Одновременно с политическими мероприятиями пройдут Всемирные игры кочевников.
1: Экономика.
2: Во Владивостоке на острове Русский стартует Восточный экономический форум, который соберет более 8 тысяч участников со всего мира. Традиционно там будет работать и делегация из Беларуси. Ее возглавляет глава администрации президента Дмитрий Крутой. В зоне наших интересов торговля, а также расширение экономического присутствия на Дальнем Востоке, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона через инфраструктуру, логистику и промышленную кооперацию. Запланированы встречи с российскими губернаторами.
1: Беларуси.
2: В День знаний нотариусы Витебщины проведут бесплатные консультации. Сегодня в рамках проведения региональной акции специалисты проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Так, в течение дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору области и получить ответы на вопросы оформления согласий на выезд ребенка за границу, договоров в отношении недвижимого имущества, брачных договоров, соглашений о детях, раздела имущества и другим юридическим вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Актуальные контактные телефоны, а также адрес контор и бюро размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области облачно с прояснениями. Местами дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем ожидается 19-24 градуса. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: вычитать, вычитать и умножать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Два садись, текст не выучил, поэтому Добби свободен.
0: Все, друзья, настал тот час, настал момент, когда поздравляем и детей, и их родителей с замечательным, прекрасным праздником. Днем знаний. Учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Грызите гранит науки, без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Что там еще имеется? Все,
1: мне кажется, ты попытался вспомнить всю школьную программу, по крайней мере, то, что уложилось у тебя в голове. Поэтому, ребят, действительно, мы поздравляем всех, кто сегодня выдвигается вот в эти школьные будни, особенно, конечно, первоклашек, но, мне кажется, какой-нибудь 11 класс, наверное, потому что у кого-то это первый...
0: первых и последних.
1: Да, ну так слушай, классно же. У кого-то это первый раз 1 сентября, у кого-то последний раз 1 сентября именно в стенах школы. Поэтому вас мы поздравляем. Родителям лично я сочувствую, потому что все-таки делать уроки вечером никто не собирался там а-ля после 30, знаешь, и тем не менее, вот это вот, оно, не знаю, какой-то свой вайб приносит, поэтому оно нас омоложает, мне кажется.
0: Вот, поэтому и раз будет шоу сегодня, знаете, будет эдкое такое, вот как будто бы чуть-чуть несуразное, как будто мы школьники вот пришли на последнюю парту, что-то там развлекаемся, шумим, кричим и играем.
1: В общем, если мы косячим, это просто 1 сентября.
0: Да.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Наше

0: Гороскоп.
1: А знаете, с каких слов начинается общий гороскоп для всех знаков зодиака сегодня?
2: Ну, давай.
1: Нам звезды советуют посмотреть на эту жизнь через призму позитива. Представляете, ну я уверена, что это 1 сентября составлялось в любом случае, потому что...
2: Подожди,
1: ну,
2: слово
1: слушай.
2: Призма сейчас... А, все.
1: Так, давай, от школьной программы мы с тобой отходим.
2: Хорошо.
1: Это касается того, что, друзья, сегодня действительно возможно каждому из нас стоит почувствовать себя ребенком, потому что, ну, действительно, такой день, и мне кажется, повеселиться можно.
2: А что мы помним, что в каждом маленьком ребенки, мальчишки и девчонки.
1: Не продолжай, пожалуйста.
2: Или даже полкило. Так вот, собственно говоря...
1: Лишнего веса?
2: Нет, взрывчатки, чтобы они летали и прыгали. Ну, помнишь вот эту
1: детскую песню? Песню помню, но ты ж не допел.
2: Ладно, давайте лучше договорю гороскоп. Вот начнем сегодня с овнов и для каждого из 12 пойдем расскажем, что им ждать на сегодня. Сегодня овнам стоит заниматься насущными делами и бытовухой. И первое, и второе будет, ну, очень скучным, но зато очень важным для будущего. Сейчас стоит разгрузить вторую часть недели.
1: Если овны уже строят планы на будущее, то вот тельцы сегодня все принимают близко к сердцу и на свой счет. Поэтому в некоторых ситуациях стоит себя тормозить, иначе надумаете себе всякое то, чего нет.
2: Сегодня близнецам стоит понимать, что все зависит от них. Многие задачи будут буксовать из-за окружающих людей и их лени. Постарайтесь быть тонким психологом, чтобы заставить их делать то, что вы хотите.
1: А вот гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что не стоит расстраиваться, если вы проиграли в каком-то крошечном споре. Вы выиграете в чем-то куда глобальнее.
2: Сегодня львам все будут смотреть в рот и внимать каждое их слово, поэтому стоит аккуратнее выбирать фразы. Они должны нести правильный посыл.
1: Девы, танцуйте, но не так, как вы думали, а плясать под чужую дудку вам сегодня придется и подстраиваться под обстоятельства. На самом деле это не будет раздражать или мешать, а даже наоборот, вам понравится.
2: Сегодня весам стоит гордо высказывать свое мнение. Сейчас ваши слова могут добраться до чужих сердец и проникнуть в самую глубь. Не теряйте эту возможность.
1: А вот скорпионам стоит больше общаться на важные темы. Это залог вашего успеха. Не стоит обходить стороной даже тех, кто выглядит не особо выгодным. От каждого собеседника вы получите что-то ценное.
2: Сегодня к стрельцам в голову будут залетать только гениальные мысли. Воплощайте их в жизнь тут же, чтобы не растерять по пути. Вообще сегодня стрельцам советуем больше говорить на деловые темы. Сейчас вы очень красноречивы.
1: Козерогам стоит удариться в творчество. Вы можете не только создать что-то гениальное, но при этом сбросить весь стресс, развеять грустные мысли. А гороскоп советует креативно подходить даже к рабочим вопросам и сложным задачам.
2: Сегодня водолеям будут говорить правильные слова, которые настроят на нужный лад и в целом помогут в работе и личной жизни. Так что внимательнее слушайте собеседников.
1: А вот рыбы сегодня увидят все в другом свете. Вполне возможно, что новости изменят взгляд в корни, что, кстати, довольно хорошо. Это будет началом чего-то нового и крутого.
2: Хорошо, что у всех все хорошо.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: 2009 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Радио Витебск.
2: Радио, которое

0: 1 сентября, вот у нас же есть рубрика такая «Лови момент», да, мы фотографии собираем.
1: Так сегодня вот, ее нет.
0: Сегодня ее нет, сегодня все, раз будет шоу, это рубрика «Лови момент». Вы можете присылать фотографии с первых звонков, с линеек, свои сборы, сборы ваших детей. Вообще, я не знаю, с линеек фотографии присылать, с букетами, вот это вот все, что касается темы 1 сентября.
1: Мне кажется, даже свое утро вы тоже можете запечатлеть, потому что вот эти сборы с утра пораньше, особенно для матерей, мне кажется, это такая отдельный вид каторги, поэтому это будет весело.
0: Вайбер, Телеграм 7071-071. Сделаем полную подборку, в конце раз будет шоу.
2: Привет, любимки. Это не лето. Слушай мои песни на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Концертные программы пройдут для учащихся витебских школ и гимназий в летнем амфитеатре. В Витебске на мосту Баумана открыто движение транспорта. Также стало известно о том, что в районе художественного музея на улице Ленина временно перекрыта для движения транспорта одна из пяти полос от Октябрьского моста до площади Свободы. Витебское первое жилищно-эксплуатационное управление на 99% подготовило жилфонд к отопительному сезону. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Халява?
1: Халява, приди!
2: Звали? Приходим. Мы халява сегодня. Вот, пожалуйста. Раз будет шоу, это ваша халява.
3: Я не знаю, почему это звучит это, ну, так себе, немножко даже обидненько.
2: Не, ну почему? Потому что мы отдаем вот билетики на аттракционы. Конкретно сейчас один выдадим вот кому-либо с утра.
3: Между прочим, фактически делать ничего не надо, кроме как благодарить наш замечательный парк аттракционов, который эти билетики нам и предоставил. Поэтому кто-то из вас уже в ближайшие дни сможет выбрать для себя что-то интересненькое. Покататься, провести приятный вечер, но об этом немножечко позже, потому что сейчас есть задание. Не просто так все-таки 1 сентября, но оно, опять же, простое. Учим с вами номер Вайбера. 707-1-071.
2: Именно туда вы должны прислать смайлик, либо эмодзик, который мы вам загадаем прямо сейчас. Кто первый, тот и молодец. Друзья, надеюсь, вы все готовы. Поэтому на счет 3 присылаем нам смайлик, звоночка, либо колокольчика. Поехали, погнали!
1: Радио Витебск.

0: которое ты любишь.
1: Остается только добавить динь-динь, наверное, потому что в целом все молодцы, все справились. Ваши звоночки, колокольчики еще звенеть не начали, а у нас они уже прилетели. Что ты смеешься? Ну, линейка позже начинается.
2: У меня сразу песня в голове почему-то. Москва, звонят колокола.
1: Ладно, кому что, у тебя сегодня явно что-то не в ту сторону идет. Я пока буду поздравлять девушку, которая быстрее всех прислала нам вот этот смайлик колокольчика. Зовут девочку Даша, последние цифры номера 590. Даш, мы вас поздравляем. Билет на аттракционы отправляется именно к вам. Чуть позже, конечно, свяжемся и все расскажем.
2: Да, ну а мы продолжаем вот эту вот утреннюю пора по партам.
0: 1 сентября. А значит, пришла пора. Пора по партам. Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Здрасте, мы к вам опять пришли, но это и года не прошло. Соответственно, учебного. Так, потому что только начинается.
1: Все, я поняла. Молчи, пожалуйста. Друзья, у меня все-таки немножко важная информация имеется. Во-первых, весь город уже завален пробками, поэтому двигайтесь, пожалуйста, предельно внимательно, предельно аккуратно, потому что погода сегодня тоже внесла определенно свои коррективы.
0: Да.
1: Поэтому, во-первых, не забываем включать ближний свет фар, либо дневные ходовые огни, дабы избежать каких-то неприятных ситуаций. Во-вторых, приветы на Московском, на Петрусябровке, Черняховского, Фрунзе, да и любая другая улица, потому что стоят, ну, фактически все в каких-то ее частях, их частях. Наверное, вот так вот правильно сказать. Кто-то едет с букетами, кто-то забыл что-то купить.
0: Да.
1: Но, в общем, да, поэтому будьте, пожалуйста, взаимовежливы на дорогах.
0: Ну, друзья, если уж стоите на светофорах в пробках, присылайте нам свои автоприветы утренние. Ловите соседние номера автомобилей, пишите свои, указывайте, фотографируйте их соседние, имею в виду, либо присылайте так текстовым. Мы все передадим с радостью. Вот, если у вас есть какие-то свои заготовочки, обязательно передавайте тоже приветики. Вот эти вот утренние, школьные, возможно, уже посыпятся прямо сегодня. Тоже сюда же направляйте. Ну и какую цифру мы будем искать?
1: Ну, 1
0: сентября,
1: конечно.
0: Ну, конечно, цифру 1. Предельно сосредоточим свое внимание на автомобилях с этой цифрой в номерах. Все, друзья, для вас открыты Вайбер, Телеграм 7071071. Погнали, автоприветы!
2: Вставай, разбуди шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Итак, друзья, мы, между прочим, уже автоприветы готовы зачитывать. Если кто-то не присылал еще, добрасывайте цифру 1. Мы, значит, ловим вместе с вами сегодня предельно внимательно. Ну, а также просто номера автомобилей, которые где-то рядом с вами находятся. Погнали полетели. Вот Дарья нам присылает, говорит, привет, Каравелле. Так, между прочим, Volkswagen, это Каравелл. Он 2131. Вот сразу несколько единичек в номере.
1: Ну, все, по красоте мы начали, а теперь будем продолжать. Дима тоже выходит на связь, говорит, привет от Газельки. Отправляется Шкоди с номерами 0041. Также вижу еще какой-то микрик с номерами 7090. А вот остальное все.
0: Так,
1: все далеко.
0: Перехватывает у нас эстафету Вадим, говорит, доброе утро. Привет Лене, Андрею на Hyundai 1090 Савина Ларгус 1115. А также коллективу Радио Витебск. Поздравляю с Днем Знаний. 1 сентября. Всем хорошего дня. Отличного настроения. Что касается автомобилей номерных знаков. Вот, пожалуйста, 5199 Peugeot. Citroen 1831. А также еще и Mazda 5661.
1: Примерно с такими же поздравлениями к нам присоединяется и Леся. Она желает всем доброго утра. И нам, Радио Витебск, и радиослушателям, поздравляет всех с 1 сентября. Пусть осень начнется с хорошего настроения. Удачного всем дня. Говорит Леся, пробка даже в Черемушках. Привет из этой пробки от Renault 1676. Отправляется автомобилю Микрик с номерами 4399.
0: Татьяна говорит, доброе утро. Говорит, я вас уже чуть нашла в Вайбер. Белый Шевроле 7373 передает всем привет с праздником. Так, Татьяна, не урядится.
1: Это косяк,
0: Тань. Нужно исправлять. Вы, наверное, были в отпуске долго.
1: Не знаю, я не буду подбирать слова, Тань. Это косяк. Все, 2 балла. Сегодня вы будете

0: Павлу, давай газуй в школу, сынок.
1: Ой. Зажи сюда, Зиверт трек сейчас подходит, и я газую.
0: Мы его поставим на попозже.
1: Да. Павел говорит, с 1 сентября всех Volkswagen 6151 передает привет. Слушайте, ну мы тоже передаем приветы. Что у нас здесь еще имеется?
0: Так, есть у нас еще сообщение в телеграм-канале, но я предполагаю, что это мы оставим на музыкальный агент.
1: Да, давай именно туда. А сейчас напомним всех, друзья, что сегодня мы все часы разбудит шоу собираем школьные фотографии, связанные с 1 сентября. Вот свою подготовку, подготовку своих детей либо с линейки фото, все это присылайте сюда к нам.
0: Я могу рассказать только, знаешь, более простым языком. Вашу панику, ваши нервы, ваш стресс, мы ждем все, потому что, мне кажется, утро 1 сентября, оно всегда такое, но зато потом наступает самое приятное.
1: Ну, а мы погнали в следующий час.
2: А

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Руководство Витебской области направило поздравления педагогам, студентам и учащимся с Днем знаний. В поздравительном адресе председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов отметили, что профессионализм, опыт, применение инновационных методик и неравнодушие педагогов Витебщины служат фундаментом развития образовательной системы. В нашем регионе бережно сохраняются традиции, а опыт предыдущих поколений обогащается новыми знаниями. Сегодня в Витебской области за школьные парты сядут свыше 107 тысяч учеников, из них более 9 тысяч первоклассников. Государство гарантирует качественное образование, возможность выбора профессии, трудоустройство молодых специалистов и поддержку талантливой молодежи. В этом году первый урок во всех учебных заведениях пройдет под девизом «Знание сегодня – сила и процветание Беларуси завтра». Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали жителям Витебщины крепкого здоровья, мира и новых знаний, чтобы новый учебный год стал временем плодотворной работы и высоких достижений. Концертные программы проекта «Здравствуй, школьная планета» пройдут для учащихся витебских школ и гимназий в летнем амфитеатре. Масштабный праздник состоится в 10 часов и в 12:30. Ребят ожидает марафон любимых песен и зажигательных танцев, интерактивные игры и развлечения от лучших творческих коллективов Центра культуры «Витебск». Газета «Витбичи» сообщила о том, что на мосту Баумана открыто движение транспорта. Здесь полностью завершен первый этап масштабной реконструкции. Специалисты обновили ключевые и сопутствующие коммуникации. Как ожидается, запуск движения по этой важнейшей дорожной артерии позволит существенно разгрузить соседние улицы. Витебское первое жилищно-эксплуатационное управление на 99% подготовило жилфонд к отопительному сезону. На обслуживании участка находится 176 многоквартирных домов. Как отмечает газета «Витебичи», жилфонд в старой части города требует особого внимания. Мастера обошли все 176 теплоузлов, проверили теплоизоляцию подвалов, восстановили поврежденные участки, провели наладку оборудования. Также проведена ревизия и замена запорной арматуры. Более 10 бойлеров отправляли на спецремонт. В ЖЭУ также обновляют технику, есть 2 трицикла, райдер для покоса травы, мощная мойка для фасадов. Предприятие «Савушкин продукт» выкупило Полоцкий молочный комбинат как имущественный комплекс. Продажа предприятия предусмотрена планом ликвидации Полоцкого молочного комбината, который признан банкротом по решению экономического суда Витебской области. Как сообщили «Витбичам» представители антикризисного управления, вырученные на торгах деньги пойдут на расчеты по внеочередным платежам и погашение задолженности по реестру требований кредиторов. По условиям конкурса победитель обязан уплатить предмет торгов в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области облачно с прояснениями, местами дожди, ветер южный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура по региону плюс 19-24, в Витебске сегодня ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: Радио Витебск.
1: Ну, мне кажется, сегодня остается только поздравлять, друзья, всех с 1 сентября, потому что действительно это, наверное, самый важный праздник на сегодняшний день. Но что касается других, они, конечно, тоже имеются. Просто мне кажется, все-таки, наверное, логично говорить про День знаний. Ну, в принципе, день рождения осени тоже подходит. Но, а все остальное, вот День любителей сериалов. Ну, вот зачем он 1 сентября?
2: Согласен.
1: Ну, какие там сериалы? Там же домашку задают, наверное.
2: Это точно. А это вот этот вот урок мира все время любил. Первый
1: сериалы
2: вот
1: там тот только самый. В мечтах, по крайней мере, у родителей.
2: Ой, там такие сериалы на этом уроке мира. Просто сидишь, разговариваешь, все замечательно,
1: я
2: прекрасно.
1: Я не уверена, что сейчас как остались провели. Уроки вот это... Нет, как они у нас назывались? Мир? Человек и мир.
2: Человек и мир,
1: да. Сейчас это, наверное, общество знаний, общество ведения.
2: Может быть, а может и сохранилось. Не знаю, давненько не интересовался. Вот, друзья, давайте оставаться все-таки на волне Радио Витебска. Сразу будет шоу вместе. Напоминаем, что на протяжении всего шоу мы с вами, вы можете присылать фотографии утренних сборов на линейку. Свое 1 сентября, не свое 1 сентября. В общем-то, все, что связано с Днем Знаний.
1: В принципе, если вдруг вы доберетесь до линейки в пределах вот до 11 утра, то тоже это прекрасно подойдет, потому что на самом деле, мне кажется, эти красивые бантики, если их еще завязывают.
2: Да.
1: Вот мне даже интересно посмотреть. Школьная форма, счастливые ребята, ну это же классно.
2: Это супер, совершенно верно. Поэтому присылайте все, что связано с Днем Знаний в Viber, Telegram 7071-071. Ваши фото. Полностью подборку мы заберем уже часам к 10, туда где-то к 11 даже ближе. Ну и посмотрим, как у кого это утро прошло, пролетело. Ну а пока оно проходит вместе с Владом Кузьминым и Настей Гордеевой.
0: На Радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
0: Это будет наш тайм. Радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку,

0: А вот такая вот у нас игра имеется. Называется она «Пальцем в книгу», друзья. Поэтому присоединяйтесь. Вам нужно будет дозвониться до нас. Между прочим, 60-20-60, 60-20-70 наши номера в студии. А дальше?
1: А дальше все предельно просто. Ну, по крайней мере, для нас, потому что у нас есть ответы, а у вас ответов нет, поэтому, наверное, для вас сложнее. Но зато у нас есть вопрос. Мы даже дадим вам предмет школьный на выбор. Вам надо просто ответить на вопрос по этому предмету. Поэтому сразу думайте о том, какой же предмет вы знаете лучше. Вспоминайте все.
0: Ну и, конечно же, все это не просто так. От нас билетик в парк аттракционов, между прочим, к нашим дорогим друзьям и товарищам. Приходите, каждый найдет там свое развлечение. Вот, а хотите медленно насладиться? Пожалуйста, колесо обозрения. Хотите драйва? Вот это вот вам вот эти вот
1: крутелки
0: горки.
1: Всякие.
0: Крутелки, вертелки, да. В общем-то, друзья, наши друзья парк аттракционов с удовольствием предоставят каждому отдых на свой вкус.
1: И, между прочим, даже для разных возрастов подберете и для малышей, да, и для взрослых. Как говорится, и старый, и млад, все найдут себе занятия по вкусу.
0: Ну, а пока у нас есть звонок, давайте принимать. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так, как ваше имя?
2: Андрей.
0: Андрей, очень приятно. Андрей, скажите, пожалуйста, какой предмет вы выбираете из школьных?
2: Физику.
0: Физику? О, ничего
1: физика
0: себе.
1: Физика, это сложно.
0: Это
1: даже
0: интересно. Итак, листаю до физики.
1: А вы хорошо знаете физику?
2: Ну, знал.
0: Так, значит, вам вопрос вот такой, следующий.
1: Ну, тут все легкие.
0: В чем измеряется сила? Алло.
2: Сила,
0: да,
2: в ньютонах.
0: В ньютонах ваш вариант ответа. И знаете, он приносит вам победу безоговорочную, потому что действительно сила измеряется в ньютонах.
1: Ну, тогда можно сказать 10 баллов вам. Садитесь и передавайте приветы.
0: Да.
2: Передаю привет Игорю, Рустану, ну и кто меня узнал.
1: Всем
2: с началом учебного года держитесь.
1: Вот это да!
0: А это действительно классное пожелание. Будьте с нами на линии, мы расскажем вам, как и где забрать свой подарок. Ну, а пока всем остальным будем говорить, учитесь, друзья, учитесь. Вот видите, пригодилось человеку физику, сколько лет уже прошло. Поэтому не забывайте, вот в таких случаях очень нужны будут учения.
3: 1 сентября. А значит, пришла пора. Пора по партам. Реклама на радио Витебск. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыка на дороге.
1: Ну что ж, друзья, сегодня не только праздник, но еще и очень важный день, потому что, как мы знаем, в праздники ситуация на дорогах, она однозначно неоднозначная. Только так я могу сказать, поэтому прямо сейчас будет очень много важной и полезной информации. И, конечно, для того, чтобы ее рассказать, с нами на связь вышла начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облсполкома Надежда Каспирович. Надя, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, радио Витебск. Доброе утро всем участникам дорожного движения.
2: Итак, у нас замечательная пора начинается, когда вновь учебные заведения раскрывают свои двери и звонки наполняют коридоры вот этих школ. Ну и, конечно же, естественно, за время каникул что-то да подзабыли, как водители, так и дети. Поэтому хочется так в общих чертах напомнить о том, что же все-таки необходимо в первую очередь вот эти вот первые учебные дни соблюдать.
3: Ну, конечно же, пользуясь такой возможностью, позвольте от лица всех сотрудников ГАИ Витебщины поздравить школьников, их родителей и педагогов с Днем Знаний. Конечно же, желаем огромного желания учиться и познавать, легкости в новом учебном году, дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Хочется пожелать, чтобы в этом новом учебном году было больше интересных открытий, добрых встреч, поводов гордиться своими успехами, а ежедневные маршруты оставались безопасными. Сегодня, я думаю, что утром многие заметили уже в разы, наверное, возросший поток движения и транспорта, и пешеходов. Все нарядные, улыбчивые. И, конечно же, хотим напомнить, чтобы во всей этой атмосфере праздника мы ни в коем случае не забывали о базовых правилах дорожного движения. Хочется напомнить всем, кто нас сейчас слышит, будьте особенно внимательны при пересечении проезжей части дороги. И, конечно же, уделяйте особое внимание, вот именно сейчас рекомендация водителям, безопасности именно при проезде вблизи учреждений образования таких дорог и вблизи мест, где оживленные участки. Где-то, вот, к примеру, как у нас вот перекрестки на проспекте Московском, тоже обращаем ваше внимание. Не спешите, где-то рекомендуем, если кто-то еще не отправился в дорогу, выйдите пораньше сегодня, чтобы не было спешки, чтобы было времени аккуратно припарковаться. Ну и, конечно же, мы напоминаем, что продолжается детское внимание и дети. Не забывайте включать ближний свет фар. Это все сделано для того, чтобы максимально обратить внимание всех на то, что транспорт все-таки у нас есть, транспорт у нас движется, и, конечно же, яркие фары помогают детям сориентироваться в дорожной обстановке.
2: Ну и, как я понимаю, сегодня усиленное патрулирование будет, потому что за рамками эфира немножко я подузнал. Ты говорила, что не бояться, если увидите экипажи ГАИ, они сегодня находятся возле учреждения образования, они сегодня в усиленном режиме патрулируют улицы, верно?
3: Да, абсолютно все так. Не только в городе Витебске, но абсолютно на территории всей Витебской области. Мы максимально стараемся присутствовать вблизи каждого учреждения образования. Конечно же, мы не упустим возможности прийти на линейки, либо же классные какие-то часы поздравить детей и школьников, напомнить о безопасности. Но главная наша цель сегодня – это дисциплинировать тех, кто движется вблизи школ. Поэтому не пугайтесь большой концентрации сотрудников госавтоинспекции. Наше такое присутствие, оно в первую очередь носит профилактическую цель. Но, конечно же, если мы будем видеть нарушение правил дорожного движения, особый акцент – это нарушение, которое влияет на безопасность наших деток. Это проезд пешеходных переходов, в том числе и регулируемых, и нерегулируемых. И, конечно же, будем обращать особое внимание на соблюдение правил перевозки детей. Напоминаем, что все в автомобиле должны быть пристегнуты, а дети должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах.
1: Надя, спасибо огромное за такую полезную информацию. Я думаю, друзья, вы для себя тоже уловили то, что понадобится именно вам. Ну и, конечно, будьте, пожалуйста, внимательны, бдительны на дорогах. Ну и взаимовежливость тоже у нас никто не отменял. Поэтому еще раз будем благодарить нашего замечательного начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облсполкома Надежду Каспирович.
2: Спасибо большое.
3: Безопасных дорог.
0: С утра пораньше разбудит шоу. Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем Знаний. Более 300 школ страны начали сегодня работать в автоматизированной системе «Электронная школа». В новом учебном году в учреждениях образования действует обновленный порядок досмотра несовершеннолетних. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: реклама.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Макс Тайм.
1: Ну, знаете, друзья, этой игрой мы радуем, конечно, не только 1 сентября, поэтому милости просим всех тех, кто в очередной раз, а может быть и в первый раз, хочет попытать счастье и стать претендентом на розыгрыш крутого приза от наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск. Буду напоминать, что прямо сейчас мы с вами

0: собираем список, а в пятницу уже узнаем имя счастливчика, который, ну, наверное, с довольным лицом выносит подарок прямо из нашей студии. Что касается самой игры, то сегодня вам понадобятся социальные сети не только футбольного клуба МЛ Витебск, но еще и радио Витебск. Как минимум, подписаться на телеграм-канал обязательно нужно, потому что задание будет именно там.
1: Но, друзья, все предельно легко и просто. Как всегда, что-то появляется там, конкретно картинка, есть там эдакий зашифрованный, замазанный предметик. В общем-то, вам нужно понять, что это, и дать свой ответ в Вайбер. Кто первый, тот и молодец. Тот и залетает в список претендентов. Оно уже полетело, оно уже загружается. Так вот вопрос. Что же в руках у главного тренера Филиппа Соколинского?
0: Ну и ваш ответ мы ждем в Вайбер 707-1-071.
1: Поехали!
2: Ты слушаешь радио

0: которые ты любишь.
1: Ой, друзья, ваши варианты ответа, как всегда, очень улыбают с утра пораньше. Нет, Артем, там не то, что вы написали.
2: Ну, очень бы хотелось, наверное, чтобы было то.
1: И не чашка, и не свисток, да и не футбольный мяч тоже. Поэтому, друзья, давайте с вами рассматривать те варианты, которые все-таки были ближе, все-таки оказались правильными. Поэтому вот Настя говорит, что видит и хочет рассказать нам сегодняшнего претендента, но...
2: Да, я хочу рассказать. Между прочим, это мужчина. Mm-hmm. Вот так вот бывает у нас тоже, потому что как-то девчонки больше мне попадаются. Но сегодня Паша. Паша становится нашим финалистом. Последние цифры номера 81-73. Именно этот молодой человек справился с заданием быстрее всех остальных.
1: Да, правильный вариант ответа – кофе, либо стаканчик кофе, либо что-то в этом роде. Ну, то есть и стаканчик кофе, и кофе подходило. Поэтому забираем именно вас. Вы большой молодец, Павел. Ну, а всем остальным скажем, что не расстраивайтесь, еще соберем мы список претендентов.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Не ждали? Поздравляем!
1: Ой, друзья, что у нас сегодня за утро? Ну, просто невероятное на событие. Я бы так выразился. И знаете, это замечательно, потому что поводы классные.
2: А мне кажется, знаешь, что касается поводов, с днем рождения мы поздравляли. Даже предложение в эфире ребят как-то делали, там, да, мужчина, женщине, там, все, там, семейная пара
1: чего
2: образовалась.
1: Чего у нас не было
2: но
1: еще
2: такого еще не было. Поэтому, друзья,
1: ой, подожди,
2: прямо...
1: по-модному, как это называется? Что у нас сейчас будет?
2: Гендер-пати
1: да,
2: у нас будет.
1: Да,
2: вот так вот мы это назовем, потому что действительно одна прекрасная девушка написала нам и попросила сообщить одну очень приятную новость ее супругу Моргишу Юрию Юрьевичу. Поэтому, Юрий Юрьевич, если вы нас слышите, на что я очень надеюсь, то прямо сейчас, я даже не знаю, наверное, завесу тайны надо немножечко оставить, потому
1: давай,
2: что прямо
1: давай,
2: сейчас
1: давай.
2: Мы с вами узнаем пол
1: Юрий,
2: ребенка.
1: Мальчик или девочка? Девочка или мальчик? 3, 2, 1, Юра, у вас будет...
2: Девочка! Девочку ждет ваша супруга Даша. Поэтому, Юр, мы вас поздравляем с будущим пополнением, с вашей второй уже принцессой, получается, королева. Есть, теперь будет еще и одна маленькая принцесса.
1: Вот так вот сделаем прямо сейчас. От овации вам большие-большие молодцы.
2: Даша вам пишет, что ждет, любит, скучает. В общем, все самые теплые слова сегодня отправляются вам. Ну и я надеюсь, что Даша, вы потом в ответочку что-нибудь там как-нибудь передадите, скажете. Потому что я представляю, какая радость у нее, представляю, какая радость у вас. Ну и будущий принцесс тоже там, наверное, в животике где-то радость имеется.
1: Но это действительно счастье.
0: Не ждали?

0: 1 января 2029 года.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: знаю, что-то про Манхэттен нам в этом треке поется, но тем не менее мы здесь, и у нас сегодня День знаний. Поэтому напоминаем, друзья, что сегодня все утро в рамках «Раз будет шоу» мы собираем фотографии, которые связаны непосредственно с Днем знаний.
1: Да, друзья, поэтому мы их все еще продолжаем собирать и будем продолжать собирать, ну, как минимум часов до 10 утра, а там постараемся затянуть, насколько возможно.
0: Да.
1: Поэтому Viber, Telegram 707-171 для вас открыты. Мы ждем с нетерпением, хотим посмотреть на вас красивых, на деток красивых. Да и вообще, что происходит прямо сейчас в школах, на линейках, где-то в городе, на ваши сборы тоже.
0: Все, Viber, Telegram 707-171, а мы в следующий час.
2: Все, Витебск, в ритме твоего города.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил о том, что общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Они направлены на укрепление стабильности и расширение сотрудничества для дальнейшего совместного развития. Александр Лукашенко подчеркнул, в условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС, как Евразийского центра, формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы. Ответом на вызовы должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь с рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги, заявил Александр Лукашенко. Также президент поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем Знаний. В поздравительном адресе глава государства отметил, что в эту особую дату белорусов объединяют теплые воспоминания и добрые традиции школьного детства и студенческой юности. Первоклассникам белорусский лидер пожелал, чтобы начало нового этапа жизненного пути было красочным, полным интересных и удивительных открытий. Учащимся колледжей, студентам и курсантам президент пожелал, чтобы учебный год стал временем профессионального роста и приблизил к достижению заветных целей. Также Александр Лукашенко пожелал педагогам и родителям силы терпения в нелегком труде, быть для детей примером патриотизма, мудрости и любви, и выразил убеждение, что только вместе удастся воспитать образованную и умную молодежь, готовую трудиться во благо Беларуси. Сегодня в школах страны проходит единый урок, его тема «Знание сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Более 300 школ страны начали работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Проект призван повысить качество управления образовательными учреждениями и снизить бумажную нагрузку на педагогов. Это должно упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. Как сообщил канал ОНТ, в школах, задействованных в пилотном проекте, внедрят электронные журналы и дневник. Учащиеся родители и педагоги смогут освоить новые цифровые инструменты. Предусмотрены обучающие вебинары, а также будет обеспечена постоянная техническая поддержка. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Горсвет Витебска оказывает услуги по монтажу и ремонту архитектурной подсветки зданий. Номер телефона 62-35-24. Также Горсвету на постоянную работу требуются электромонтеры. Заработная плата до 3000 рублей. Телефон для справок 62-35-31. Это все новости к этому часу. Партнер компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Витебские по области облачно с прояснениями, местами дожди, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем плюс 19-24, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Так, между прочим, третий час начинается незамедлительно.
1: Третий урок, фактически. Давай так. Сегодня же 1 сентября.
0: Да, третий урок у нас сегодня. Итак, белорусская мова.
1: Можно ты мне поставишь 2, и я выйду на час погулять за дверь, как, знаешь, нарушитель, как там выгоняли раньше с уроков, да?
0: Нет,
1: если что-то пошло не по плану.
0: Нет, пока ничего не нарушила, а значит, уж, пожалуйста, оставайся на все 60 минут. У нас академический час.
1: Ну, получается, не прокатило, но ладно, попытка была. Если можно за экзамен автоматом, то я буду рада. Десяточку в журнал. Ну, а надеюсь, что именно так и пройдет день у всех.
0: Да, и год, и месяц, и вся учеба вот так, с десяточками. Это замечательно. Попадание в десяточку и у волны радио Витебск для вас. Сегодня поднимаем настроение. Как всегда, розыгрыши еще ждут вас и нас в том числе. Ну и, конечно, от интерактивов никуда не убежим.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбол.

0: реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ой, собираем портфельчики в школу. Но у нас особенный, знаете ли, FM-портфель. Вот там есть все. Там есть все абсолютно. Но
1: даже билет на аттракцион, получается, имеется, потому что именно его мы разыграем.
0: Абсолютно верно. И билетик там затесался, а еще что-то лишнее там есть, между прочим.
1: Ну вот билет точно не лишний, это мы вам озвучиваем сразу, дабы не было у вас такой мысли. Что касается самого билета, то, друзья, мы вам предложим, по крайней мере, одному из вас, победителю, сходить покататься на аттракционах. Наш замечательный парк аттракционов, который располагается в районе Площади Победы. Там вы найдете занятия себе по вкусу, это мы однозначно уверены. Ну, а чтобы забрать свой билет прямо сейчас и абсолютно бесплатно, нужно нам писать в Viber 707-171-071. Но писать не абы что, понимаете ли, задание тоже имеется.
0: В телеграм-канале «Радио Витебск» будет загружена картинка. Ваша задача — найти на ней лишнее, вот по вашему мнению, и прислать свой ответ в Viber как раз-таки. Кто первый, тот и молодец, тот избирает свой билет и пойдет кататься вот к нашим друзьям в парк аттракционов непосредственно. Все, картинка полетела, погнали, полетели, ждем ваши ответы.
2: «Радио Витебск».

0: которые ты любишь.
1: Итак, что же у нас здесь?
2: Ничего, я пока... Я стараюсь, но просто я попасть не могу, понимаешь? Если ты думаешь, что так просто долистать до низа, то пока нет. Да, я говорю, но в целом у меня, кажется, получается. Если еще вайбер подвисать не будет, то будет замечательно. Да, поэтому, Саш, не надо нам, пожалуйста, звонить, потому что я опять упустила
1: теперь. Мы стесняемся, мы постесниваемся.
2: Но мне кажется, все, на этот раз, да, есть такое место, которое называется... У нас, знаете, внизу сообщение, не придумала я название для этого места, но в общем, в кои-то веки вот эти низы, они приносят победу, потому что есть девушка Аня, последние цифры номера 696, именно она первой верно прислала вариант ответа. Знаете, там у нас были картинки такие, на них были урок, перемена, контрольная и отпуск. Но мне кажется, несложно догадаться, что тут лишнего. Конечно же, отпуск, хотя он совсем не лишний, это не наше мнение.
1: Мне понравилось, как пишут нам люди и Viber, и вот даже несколько комментариев по типу «найдите лишнее». Пишут «все, кроме отпуска».
2: Логично. Это как вчера было «все, кроме дивана», понимаешь? Просто выбираем мы не совсем корректно, видимо.
1: Похоже на то. Тем не менее, Аня, мы вас поздравляем. Билетик в парк аттракционов отправляется именно вам. Приходите к нашим друзьям, катайтесь, наслаждайтесь. Но на следующих победителей узнаем уже совсем скоро.
0: 1 сентября. А значит, пришла пора. Пора по партам. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Александр Лукашенко заявил, что ответом объединения на вызовы современности должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Подробности приводит Пул Первого.
2: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседание Совета глав государств членов ШОС стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.
1: Первый день форума прошла встреча на высшем уровне в формате ШОС+. Сегодня проходит заседание Совета глав государств-членов организации. В эти минуты началась церемония подписания итоговых документов. Как сообщила пресс-служба президента Беларуси, планируется принять 34 документа, 29 из них на уровне глав государств. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.
0: Утро на радио Витебск.

0: января 2029 года.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: Знаете, чисто формально у нас выход на рубрику «Лови момент», потому что ловим момент мы сегодня с 7 утра, и вот буквально и в следующем часу за полчаса перешагнем.
2: Будем
1: что,
2: долавливать.
1: Да, будем долавливать все, что еще не словили, потому что замечательный повод, 1 сентября, День знаний. В связи с этим мы сегодня все утро собираем фотографии, связанные с Днем знаний. Это, возможно, ваши утренние сборы, возможно, ваши детишки, ваш чат, которые пошли сегодня на линейку. А возможно, это просто букеты, какие-то бантики, какие-то, ну вот, моментики,

0: как-то фрагменты, частички, связанные с днем знаний.
1: Недовольный кот, которого вы разбудили на час раньше, чтобы успеть собраться, тоже вполне себе подходит. Поэтому, если кто-то вдруг действительно сегодня не планировал идти на линейку, но нету такого повода вот у вас конкретно, то милости просим с любыми фотографиями. Вайбер, телеграм 7071071 для вас всегда открыты. Поэтому присылайте фото здесь и сейчас. Они тоже нам прекрасно подойдут.
0: Да, ну и не забываем про то, что если все-таки у вас имеется такой повод по случаю 1 сентября Дня знаний, то тоже связанные с этим фото присылайте нам. Все, друзья, мы побежали дальше, полетели слушать, естественно, музыку, ну и, конечно же, готовить следующие активности для вас. Ну а вы присылайте.
2: Твое утро разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. Включи настроение.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает. Берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: вновь мы к вам сюда, друзья, примчались прямо сейчас, вот можно и так сказать.
1: Для логично, того, чтобы, молодец.
0: Ну, поговорить о чем-нибудь вообще. Вот я вспоминаю свое 1 сентября. Знаешь, мне в памяти более всего засело почему-то именно вот 8 класс, 1 класс, хотя из 1-го, что я там помню? Не, ну помню, конечно.
1: Я помню, только, что я в него ходил, да?
0: Да. И вот, конечно же, 11-й.
1: Слушай, я не знаю, что помню я, по крайней мере, вообще за всю школу, но я помню одни туфли, которые я ненавидела. Я не знаю, зачем я уговорила маму их купить, но это было ужасно. Это где-то, вот знаешь, там начальная школа какая-то, и это что-то такое, прям ужас. Я не знаю, я вспоминаю, я их помню, как будто я видела их только сегодня утром.
0: У меня тоже была история, связанная с обувью. Я достаточно плохо относился к шнуркам. Ну вот, не дружил я с завязыванием шнурков и всегда на липучке просил, чтобы мне купили на липучке что-нибудь. А тут бабах, и появились то ли кроссовки, то ли туфли вот эти вот со шнурками. Я прям, ну, я создал свой лайфхак. Я просто очень сильно их затягивал.
1: И заправлял.
0: И потом так, да, подправить сюда под язычок, да, чтобы это все дело было. Но шнурки же натирали.
1: Натирали.
0: Да. И, конечно же, несколько дней так походя, вот это вот прям неприятные ощущения возникли, и картинка тоже была не из приятных.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, сейчас у ребят нет таких проблем, каждый выбирает, что нравится, родители идут уже на все уступки, а бы чадо было довольно, ходила в школу с удовольствием и радовалась жизни. Но школьная форма.
0: Да, школьная форма, ой, школьная форма — это отдельная тема. Знаешь, я любил достаточно вот это вот по классике ходить в школу до определенного момента класса, пока не начался переходный возраст, наверное.
1: Я бы тебе сказала, что по тебе сейчас так и не скажешь.
0: Скажи, у тебя сейчас возраст переходный. Или наоборот. Или наоборот, что я официально.
1: Нет, наоборот, не официально.
0: Ясно. Ну ладно, в общем-то, разобрались с этим делом. Будем перескакивать на следующие 60 минут. Они, кстати, финальные в рамках «Раз будет шоу». Не забывайте присылать фотографии, связанные и с 1 сентября, да и просто свои фотографии, где сейчас находитесь, что видите, что делаете. Все, мы погнали дальше.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Александр Лукашенко заявил, что в условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как Евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы. Подробности приводит Пул Первого.
2: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате. С совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За четверть века Беларусь осуществила порядка 90 международных гуманитарных акций, неоднократно направляла поисково-спасательные отряды и авиацию на помощь пострадавшим государствам, в том числе странам семьи ШОС. Вместе с тем число и масштабы бедствий продолжают расти. Поэтому для качественного укрепления безопасности наших граждан нужно больше совместных усилий. В будущем году Минск примет чемпионаты мира среди мужчин и женщин по пожарно-спасательному спорту. Предлагаем приурочить к ним совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На этой площадке они смогут обменяться опытом и выработать решения, направленные на снижение риска бедствий, защиту населения, территорий, мониторинг и прогнозирование катастроф на пространстве ШОС.
1: Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению государств. Президент Беларуси подчеркнул, регулярный контакт профильных ведомств налажен, и сейчас работа направлена на запуск масштабных практических инициатив.
0: В мире.
1: Конфликты и непогода спровоцировали самый большой месячный рост цен на сельхозпродукцию с 2012 года, сообщает агентство Bloomberg. Одним из главных факторов роста стала пшеница, цены на которую недавно достигли трехлетнего максимума из-за ситуации с черноморскими портами. Исследователи ситуацию отмечают, в случае, если экспорт с Черного моря не возобновится, рынок все больше будет сталкиваться с проблемой многосезонных поставок, а не с краткосрочной логистической проблемой. Еще одной проблемой Bloomberg называет плохую погоду из-за климатических изменений.
0: В Беларуси.
1: Белстат представил статистический обзор ко Дню знаний. Всего в республике насчитывается свыше 2800 учреждений общего среднего образования. На одного учителя в среднем приходится 11 учеников. В городских школах 13, сельских 6. Численность школьников больше миллиона, учителей порядка 98 тысяч, из них 87% женщины, 13% мужчины. В топ-5 учителей-предметников входят преподаватели иностранных языков 18%. На втором месте учителя математики, на третьем третьем, четвертом и пятом – те, кто преподают физкультуру, русский, белорусский языки и литературу. Дополнительное образование детей и молодежи обеспечивают 224 центра, где на конец прошлого года обучались 347 тысяч человек. В лидерах такие направления, как художественное, физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, туристско-краеведческое и математическое направление. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области облачно, с прояснениями и местами дожди. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем плюс 19-24 градуса, в Витебске до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в

0: в общем, с учетом того, что сегодня 1 сентября, ну как можно не затронуть какие-то школьные темы? Mm-hmm. Смотрите, например, в Канаде собаки ходят в школу.
1: Oh, hey.
0: Реально, чтобы им не было скучно, есть отдельные классы для собак. Туда их приводят, там, получается, они проводят день с позе. В общем, тренировки, игры, время для каких-то социальных моментов, там, социализации mm-hmm. с другими питомцами, в общем, и все такого плана.
1: Какие умные песики
0: Согласна.
1: Оттуда выходят.
0: Да, в Австралии в этом году вводят уроки уважительного отношения к женщинам. Ну, уже, конечно, в школах для людей. Но в целом, слушай, как прикольно сейчас развивается вся эта школьная тенденция, школьная мода, я не знаю, школьные прогнозы какие-то на уважительное отношение, на социализацию, на поддержку, на помощь, на все, что угодно.
1: А знаешь, что я тут недавненько увидел? То, что, оказывается, в Беларуси то будут уроки искусственного интеллекта.
0: Видела
1: вот,
0: такое добро.
1: Почему, собственно говоря, и нет. Тем более, что эта тема развивается, она уже будет у нас 100%, никуда мы в жизни от нее не денемся. И это полезно с самых вот таких вот школьных лет уже потихоньку основы изучать. Это же может быть и твоей будущей профессией, как-никак.
0: Естественно. И мне кажется, что на самом деле вот это развитие, все, которое идет прямо сейчас, оно скажется однозначно на следующих поколениях. Поэтому, ребята, вам повезло, учитесь.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: даже не думай.
1: Ну, во-первых, уверена, что все ученики сегодня выглядят на миллион. Примерно столько и стоило все закупить, мне так кажется. Но а что касается нашей рубрики, друзья, то действительно сейчас самое время расслабиться в последний раз в этом году, потому что, ну, дальше, ну, никак. Все. Школа, уроки, экзамены и все тому подобное. Поэтому не думайте. Берите мобильные телефоны в руки, переходите в Viber по номеру 7071071, вводите стартовую фразу, которую мы вам скоро скажем, и пускай работает электронный мозг вашего карманного вот этого друга. Зачем напрягаться самому?
2: Обязательно он предложит вам несколько вариантов слов. В общем-то, вот введете фразу, а дальше начнет предлагать слова. Одно за вторым. А вы выбирайте из предложенных те, которые вам нравятся, нажимайте, у вас таким образом предложение составится. Все это дело нам отправится через несколько музыкальных минут. Мы все это зачитаем и посмотрим, у кого сегодня справилось автозаполнение нелепо, у кого смешно, а у кого, возможно, правдиво. В общем-то, что касаемо стартовой фразы, она сегодня такова. Наши сборы похожи на... А дальше троеточие. И пока мы не знаем, на что же. Но уверен, автозаполнение ваше уже вам это подсказывает. Поэтому, друзья, несколько музыкальных минут и все зачитаем. Напоминаю стартовую фразу. Наши сборы похожи на... Поехали.
3: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: друзья, давайте посмотрим, что получилось у автозаполнения. Напоминаю, стартовая фраза сегодня была такова. Наши сборы похожи на... А дальше продолжало ваше автозаполнение. Вот, пожалуйста, Маргарита. Наши сборы похожи на людей и безумцев, которые хотят посмотреть их вживую.
1: Нормально,
0: как
1: нормально.
0: Интересно, у Света говорит. Наши сборы похожи на людей, которые хотят в отпуск и не доехала до сих пор. Нет информации по этому поводу.
1: Логично. Мне кажется, жаль, все сборы похожи на тех людей, которые хотят в отпуск.
0: Да.
1: Вариант от Насти. Наши сборы похожи на эту песню и на то, что мы будем петь вместе. Это, знаете, уже вечером забывать от страданий вот от этих, только если так. У Ани же сборы похожи на эту жизнь, и мы будем вместе жить с вами в одной стране.
0: Нормально. У Тани получается, наши сборы похожи на людей в пределах нормы и методы их устранения.
1: Нормально. Устранение
0: это
1: детей.
0: Это те, кто не собирается. Вот это вот, давай быстрее, иначе сейчас ремня получишь. Надежда говорит, наши сборы похожи на людей, которые хотят видеть вас среди них.
1: Ну, это что-то на добром.
0: Да.
1: Сегодня это редкость, мне кажется. Сборы Саши похожи на работу в сфере управления проектами. Ну, тут вообще по факту, мне кажется. А вот, так, ладно. А вот сборы Кати похожи на сборы в армию. Мне кажется, это не автозаполнение.
0: Неплохо. Есть у нас Юлия, говорит, а наши сборы похожи на работу. Не могу понять, почему. А у Евгении выходит следующим образом. Наши сборы похожи на то, что они не знают, как это делать в этом мире, где я работаю.
1: Так, ну, вполне возможно, что еще просто не научились собираться сами быстро и по делу. А то, знаете, это размусоливание все, это такое. Дело неприятное. Артур пишет, наши сборы похожи на эту песню. Что-то по музыке пошли сегодня. А вот Машины споры, между прочим, а не сборы. Похожи на то, как ты меня любишь, и это просто прекрасно.
0: Споры — это грибы.
1: Вот это все поменяло. А какие грибы?
0: Царство грибов, а не споры.
1: Все, кажется, с тобой не сваришь.
0: Юля говорит, наши сборы похожи на гонку. О! А Татьяна говорит, наши сборы похожи на то, чтобы они были в этом году, и не будем ничего обсуждать.
1: Ну, а Настя, видимо, в отпуск собирается, потому что ее сборы похожи на правду, и не только на следующей неделе, в отпуск на неделю сентября. Что-то даже на романтичном тут проскакивает.
0: Угу.
1: Аня пишет, наши сборы похожи на то, как у вас слышно по полной скорости, или на улице холодно будет, и на проезд оставила.
0: Так, Александр говорит, наши сборы похожи на Хови Бульбовозу и всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня, вы лучшие.
1: Так, спасибо. Ну ладно, грамотно вписался и привет сюда.
0: Да.
1: Наши сборы похожи на то, что клиент употреблял в другой комнате, пишет нам детали. Оказывается, осталось выяснить, что там все-таки происходило.
0: Слушай, но мой фаворит на сегодня – это Ольчик. Она пишет, наши сборы похожи на дурдом.
1: Нет, ну в целом, ты знаешь, тут все по факту. Женя вообще тут объявляет капитализацию да, Сберу, потому что вот так вот у него выдало автозаполнение.
0: Ой, да, ой, это автозаполнение, что же оно творит?
2: Даже не думай. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Белорусские спортсмены принимают участие в международном культурно-спортивном событии в Кыргызстане, шестых всемирных играх кочевников. Об этом сообщает Белта. Состязание проходит в Бишкеке и Чолпан-Ате с 1 по 6 сентября. Церемония открытия с участием глав государств накануне приняла новая Бишкек-арена. Игры традиционно включают три направления – спортивное, культурное и научное. Помимо соревнований в Кыргызстане состоятся конференции и этнические фестивали. Всего они соберут около 4000 атлетов и представителей из 90 стран. Беларусь представляет 9 атлетов в борьбе на поясах, армрестлинге и в самбо. Всемирные игры кочевников направлены на возрождение, сохранение и развитие нематериального наследия, этноспортивных традиций и культурной самобытности народов мира. В этом году соревнования состоятся в шестой раз. Представители нашей страны принимают участие в играх с первого года их проведения. Первая ракетка планеты, белоруска Арина Сабаленко, с победы начала выступление на открытом чемпионате США по теннису в заключительном сезоне турнира серии «Большого шлема». В поединке 1/64 финала действующая чемпионка US Open встречалась с колумбийской теннисисткой Камило Сорио, занимающей 59-е место в мировом рейтинге, и победила. Счет 6-2, 6-4. Встреча продолжалась 1:27. Во втором раунде соперницей Сабаленко будет 160-й номер рейтинга WTA россиянка Полина Яценко. Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную сборную. Капитан сборной Аргентины еще после проигранного финального матча чемпионата мира сообщил партнерам по национальной команде о том, что это был его последний матч в ее составе. Месси сыграл за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 мячей. В составе команды он принял участие в 6 чемпионатах мира. В 22-м году в Катаре аргентинцы стали чемпионами планеты, еще дважды завоевали серебряные медали. В 2008 году в Пекине в составе аргентинской сборной Месси стал олимпийским чемпионом. Сейчас Лионель Месси продолжает игровую карьеру в Интер Майами. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск». Это слушает весь мир.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске. 10:37.

0: Халява.
1: Халява, приди.
2: Ну вот она и пришла в очередной раз. Халява на волне радио Витебска в виде билетика на аттракцион к нашим друзьям. Парку аттракционов города Витебска, который находится в парке победителей. Вот туда и направляйтесь. Там и ищите себе прекрасное времяпровождение. Кто хочет замедлиться для того, вот пожалуйста, как я и говорил, колесо обозрения, можно не торопясь, узрить все прекрасные виды. Кто хочет все это дело побыстрее и почувствовать драйва, для того остальные красивее.
3: Или почувствовать себя плохо, то милости просим. Тут уж кому как заходят такие крутелки. Но да, в любом случае, это классно, это интересно. Что касается халявы, я бы не сказала, что совсем за просто так вы получаете этот билет. Все-таки потрудиться надо. Ну, как минимум,
2: да.
3: Задание у нас на скорость. Мы вам задаем какой-то смайлик-эмодик. Вы должны его первым прислать к нам в Viber по номеру 7071071.
2: Ну, смотри, раз первый день знаний ассоциируется еще и с осенью, то, друзья, прямо сейчас пришлите нам в Viber смайлик, либо эмодзик желтого листочка, любого вот этого вот с дерева. Поехали, погнали, полетели!
1: Радио Витебск.

0: Ой, Марина, Марина, вы мой фаворит с вашим набором и целым садом. Начиная от, знаете, темно-желто-красных листов, заканчивая ярко-зелеными, смеющимися смайликами. Это, конечно, все круто, но, Марин, вас порадовать не могу. Вы не первая.
1: Да, тем не менее, есть у нас тот человек, который первым справился и прислал вот желтенький кленовый листочек такой. Вот как раз-таки, помнишь, вот эти вот просят собрать, засушить, чтобы потом на поделке, которые...
0: Спасибо, помню, сушу.
1: Уже, молодец. Девушку зовут Ирина, цифры номера заканчиваются на 021. Ставлю вам лайк на ваше смс. Ирина, вы забираете билетик на аттракционы к нашим друзьям, между прочим, парку аттракционов города Витебска. Вот, пожалуйста, приходите и наслаждайтесь. Ну, а мы погнали дальше, друзья, да?
0: Да, да, конечно, следующая игра будет уже...
1: Я просто думал, может, что-нибудь упустил.
0: Нет, я могу только рассказать тем ребятам, которые сегодня еще свой билет не забрали, это ждите обязательно, потому что музыкальный бранч уже фактически на низком старте, а там свои игры.
2: 1 сентября, а значит, пришла пора. Пора по партам. Радио Витебск. Слушай.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. Горячий хит.

0: завтрак.
1: Ну что, друзья, а не пора ли нам перекусить? Как говорил Пятачок, по-моему, пора, отвечал ему Винни-Пух. Или наоборот, и ладно, я не помню. Не будем вдаваться в такие подробности, потому что время у нас летит вообще неуловимо, а нам нужно как будто подарить пиццу. Поэтому, друзья, прямо сейчас набирайте 60-20-60-60-20-70 номера нашей студии.
2: Я тут для красоты сижу, добавить мне нечего. Есть вопрос, нужен ответ, кто первый дозвонился, кто первый верно ответил, тот и молодец. Правильным ответом является самый популярный среди сотрудников радио «Витебск».
1: Да, все верно. Притом, уже пошли к нам звонки. Есть положение, ознакомьтесь, пожалуйста, в социальных сетях. Оно доступно. Вот, поэтому ознакомливайтесь и звоните, звоните, набирайте. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Слушайте, сегодня у нас вопрос звучит следующим образом. Любимая еда. Упал вот кусочек на пол. Что я сделаю? Ваш вариант ответа.
3: То, что вы сделаете, что поднимете.
1: Ну, так,
3: и
1: дальше.
3: Съедите.
1: Подниму и съем, да?
3: Или мне надо сказать, какая еда?
1: Нет. Вы все правильно поняли, что нужно сделать, какие действия. Вот ваш
2: что
1: вариант.
2: Мы будем делать, если упал кусочек любимой еды на пол?
1: Да.
3: Кажется.
1: Вот. Так, что еще раз? Давайте теперь полностью повторите свой вариант ответа.
3: Подымите и съедите.
1: Ах, к сожалению, мимо. Спасибо большое за вашу попытку.
2: В целом, выбор остался невелик, мне кажется.
1: Да, не, ну слушай, есть. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Ну, ваш вариант.
3: Подымите, подуете, а потом съедите.
1: Ах,
2: вы пошли таким путем, но нет.
1: Тоже мимо. Друзья, 60-20-60-60-20-70. Доброе утро.
4: Доброе.
1: Так, что сделаем?
4: Подымите. Посмотрите, обмоете водой и съедите.
2: Так, мы, кажется, играем снежный ком, слова вот эти вот.
1: Неверно.
2: Ребят, все намного проще.
1: Да, вот намного. Доброе утро. Ой, у вас... Да, вот теперь говорите, да, ваш вариант.
5: Скорее всего, просто выбросите.
1: Так, ну и все.
2: Ну, в целом, да. Ну,
1: слушайте,
2: что уже придираться?
1: Все, замечательно. Выбрасываем вот этот вот кусочек еды. Да, любимый. Да, можно было бы облить водой, обздать и съесть. Несколько вариантов таких будет. Как ваше имя?
5: Виталий.
1: Виталий, молодец. Виталий, передавайте привет и быстро.
5: Всех с началом учебного года.
1: Вот.
5: И хорошего настроения на весь год.
1: Отлично, замечательно, Виталий. Вы большой молодец. Оставайтесь с нами на линии. Мы расскажем, где и как забрать вашу пиццу. Ну а пока давайте послушаем варианты, ответ какие были.
6: Выброшу.
7: А, выкину.
6: Ну, наступлю на него потом когда-нибудь.
7: Выброшу. Подберу и выброшу.
8: Уберу салфеткой. Подую и съем.
7: Подыму и выброшу.
1: Ну, вот так как-то было, да. Интересные варианты ответа нас ожидали.
2: Сам
1: но, тем
2: забыл,
1: не менее,
2: что
1: вот
2: говорил.
1: Так. Ой, слушай, я говорил много чего. Моих вариантов, если все перечислять, то здесь и разбудит шоу не хватит. Кстати,
2: в общем, давай так, у нас, по сути, времени, друзья, не остается, поэтому мы заодно будем прощаться абсолютно со всеми, кто нас прямо сейчас слушал, слушает и, надеюсь, будет слушать. Поэтому мы... Будем рады, если вы присоединитесь к нам уже завтра с 7 утра. Ну а прямо сейчас будем передавать эстафету для Наташи Потолка.
1: Всех еще раз поздравляем с Днем Знаний и первым днем осени. Друзья, это было «Раз будет шоу». У микрофонов были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем пока-пока,
2: всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Раз будет шоу».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Александр Лукашенко заявил, что в условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как Евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы. Подробности приводит Пул Первого.
3: Второе по счету, но не по важности направления экономика. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий. Хабом для этих обменов мог бы стать создаваемый в Беларуси Центр сотрудничества Китай-ШОС в области применения искусственного интеллекта.
2: Президент отметил, что Беларусь благодарна за активное участие стран ШОС в совещании министров образования, которое впервые прошло в этом году в столице Беларуси, а также за одобренный в ходе встречи проект «Минская инициатива», предполагающий создание консорциума вузов и высокотехнологичных корпораций объединения. Беларусь также предлагает учредить научный фонд организации, который содействовал бы интеграции потенциалов ученых наших стран.
1: Беларуси.
2: На Гомельщине и в Минске пройдут учебные сборы с военнообязанными территориальных войск, об этом сообщили в Минобороны страны. Мероприятия пройдут в период с 1 по 25 сентября. На завершающем этапе военнообязанные Гомельской области примут участие в командно-штабном учении под руководством начальника управления территориальной обороны, военнообязанные Минска в тактическом учении под руководством заместителя председателя горосполкома. Накануне ведомстве сообщили, что в одной из артиллерийских бригад продолжается проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента. На полигоне проходит занятие с офицерами запаса, которые на днях прибыли в воинскую часть. Среди учебных точек – огневая, тактическая и медицинская подготовка.
1: Новости региона.
2: В эти минуты в гимназии номер 1 Витебска имени Алферова проходит торжественная линейка, посвященная Дню знаний и открытию учреждений образования после реконструкции. Как отмечает газета «Витебские вести», работы были выполнены с опережением графика. Поздравить педагогов, родителей и учеников прибыли почетные гости, председатель облсполкома Александр Рогожник и председатель горосполкома Алексей Героев. Также председатель Центральной избирательной комиссии республики поздравил с Днем знаний и провел первый урок для учеников Межевской средней школы имени Ольховского в Оршанском районе. В школе Оршанского района в этом году будут учиться 105 ребят. Игорь Карпенко пожелал детям успехов. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
4: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
5: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Витебске и по области облачно с прояснениями, местами дождь, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем плюс 19-24 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный бранч.
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало. Именно этой строчкой из песни мне захотелось сегодня ворваться в эфир любимой волны радио Витебска. Вот и за сентябрилом, друзья. Всех поздравляю с Днем Знаний, с 1 сентября, так сказать. Все мы знаем, что учение свет, и это делать можно и нужно, я считаю, абсолютно в любом возрасте. Так что развивайтесь в лучшую сторону. Ну и, конечно, всех школьников, студентов, преподавателей, ну и родителей я поздравляю. Желаю успешного учебного года, ну и, конечно же, стальных нервов. Это не помешает. Этот праздничный день, как всегда, проведем вместе. Уверена, круто. А самое главное, что позитивно, музыкально и еще, кстати, играючи. У нас для вас имеется много классных игр с крутыми призами. Так что настраивайте на своих приемниках нужную громкость, чтобы ничего не пропустить. Ну а у микрофона днем, напомню, как обычно, с вами я, Наташа Баталка. Всем доброе позднее утро. Так что погнали в новый день вместе.
0: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Ранч премьера.
1: Сегодня у многих начался новый учебный год, а у меня все стандартно, как обычно, по будням началась очередная рабочая смена, и, естественно, наш музыкальный бранч только начинает набирать свои трудовые обороты, и очень приятно сегодня этот праздничный денек в эфире разделить вместе с вами. Ну и, естественно, пришла я на работу не с пустыми руками, а с очередной музыкальной новинкой, и в этой рубрике «Бранч-премьера» мы сегодня ее будем с вами вместе слушать, и самое главное, что оценивать, так что побудем еще и в роли музыкальных критиков. Я думаю, что такое имя, как Алекс Уоррен, в нашем эфире вы слышали не раз. В его честь всегда летят похвала и восхищение, особенно от меня. Ведь молодой человек обладает действительно приятным и сильным вокалом, и в его музыкальном багаже очень даже неплохие работы. С такими, как Ordinary и Forever Dream, мы уже знакомы. Кстати, вторая работа, которую я только что назвала, она как раз-таки залетела в наш главный чарт, хит-парад топ-20, и даже занимает там неплохие позиции. Если вы хотите как-то повлиять на рейтинг той двадцатки, то не забудьте перейти на наш сайт www.radiovitebsk.by в раздел «Хит-парада». Но это так, если у вас свободное времечко будет. И напомню, что программа «Хит-парад топ-20» выходит у нас как раз-таки по выходным в субботу и воскресенье. Мы же возвращаемся сейчас к реальному дню, когда у нас на календаре вторник, 1 сентября. Так вот, сегодня мы будем пополнять свою музыкальную копилку новинкой от Алекса Уоррена под названием «Emerald Eyes», что в переводе означает «изумрудные глаза». Трек про те самые очи, которые сводят с ума, в которые ты смотришь и тонешь, и да, друзья, согласитесь, что все у нас всегда начинается со взгляда, так что нотка романтики в новинке однозначно будет. Ну а по звучанию могу сказать одно. Как всегда, работа получилась прекрасная, шикарный вокал, интересная музыка со своими переходами, ну и достаточно динамичная работа, так что грустить не придется. Давайте радоваться сегодняшнему дню и приходу осени, улыбаться, ну и, конечно же, наполнять этот день классной музыкой. В общем, ловим новинку в эфире, слушаем, а потом активничаем в телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

Радио Витебск. Радио, которое ты...

0: Всем привет! На связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Известный футболист Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Нападающий добавил, что продолжит поддерживать сборную, но уже в качестве болельщика. Месси также поблагодарил семью, тренеров, партнеров и фанатов. Отметим, что футболист выступал за сборную Аргентины 21 год с 2005 по 2026. За это время нападающий сыграл рекордные 207 матчей и забил 125 мячей. И, кстати, этим летом футболист провел последний матч за сборную Аргентины против команды Испании. Ну а вот Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Совокупные сборы фильмов с участием актера превысили 15 миллиардов долларов. Серьезно увеличить показатель Холланду помогла кинокартина под названием «Человек-паук. Новый день», которая вышла не так давно. В результате актер занял третье место в рейтинге самых кассовых артистов, уступив только Зое Салдане и Скарлетт Йоханссон. Также мы узнали, что Том Круз снимется в продолжении «Дней грома» с новой напарницей. Его партнершей по фильму станет Энн Хэтэуэй. Ее участие было подтверждено после того, как режиссерское кресло занял Джонатан Левин. Детали сюжета пока держатся в секрете, а вот дата выхода проекта запланирована на лето 2028 года. Сама картина будет представлена в формате IMAX. Напомним, что оригинальный фильм вышел в 1990 году и стал хитом благодаря зрелищным съемкам на реальных гонках, ночных треках и экранному дуэту Тома Круза и Николь Кидман. Ну а вот Майли Сайрус объявила в соцсетях, что теперь она просто Майли. Певица убрала свою фамилию в аккаунтах на просторах интернета. Судя по всему, впереди у нее новая музыкальная эра. И в завершении. 29 августа актер Юра Борисов без страховки совершил восхождение на купол павильона номер 34 «Космос» на ВДНХ, общая высота которого составила 75 метров. Перформанс, приуроченный к выходу фантастического блокбастера «Девятая планета», состоялся во время третьей Московской международной недели кино. А вот показ самой киношки в кинотеатрах стартует 24 сентября. Вот такие новости. «Шоу-тайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Утро» на радио «Витебск».

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

еще раз хочется поздравить с 1 сентября, с Днем Знаний. Ну и, конечно же, сейчас хочется нам в этот праздничный день порадовать вас и ваших деток. Разыгрываемый классный приз. Это билет на аттракционы в Парк Победителей, который находится в нашем городе Витебске. Огромное спасибо ребятам, которые там трудятся и которые предоставили для вас вот такие вот замечательные подарки. Игра у нас на самом деле классная. Принимать участие могут абсолютно все желающие. Единственное условие, если вы уже в нашей акции «Пора по партам» выигрывали вчера или сегодня утром, то, конечно же, дайте принять участие другим, так сказать, желающим и другим слушателям. Играть мы будем с вами в двух мессенджерах. В открытом телеграм-канале «Радио Витебск» появится в скором времени задание, а вот ответ вы будете присылать как раз-таки на Viber по номеру 7071071. Код у номера, чтобы не путались, 29, если что, напоминаю. Мы сейчас с вами в эфире будем FM-портфель то разбирать, а то собирать. На самом деле разницы нет, но тем не менее в нашем FM-портфеле есть определенно лишние предметы. Ваша задача посмотреть на картинку, которая появится в телеграм-канале, и из этой картинки убрать то, что в школу мы брать не будем. И вот эти вот ненужные предметы вы мне пишите в Viber. Кто правильно первым отвечает, тот и забирает подарок. Игра началась, так что погнали! Радио

0: слушает.
1: Ну что, давайте будем сверяться и проверять ваши ответы. Победителя я, естественно, уже успела словить, но тем не менее. У нас была картинка, состоящая из двух рядов, и в каждом рядке определенно было что-то лишнее. Ну, вот там вот, где у нас букварь, тетрадь и линейка, однозначно лишний предмет. Логично, что это будет скакалка. А там, где у нас школьная форма, рюкзак, учебник по математике и телевизор, понятно, что лишним будет телевизор. Итого получилось два предмета – скакалка и телевизор. Очень многие писали, что это ноутбук. Кто-то, я видела, писал какой-то еще другой предмет, просто монитор. Тем не менее, друзья, разницы нет, но в любом случае там показано, что это телевизор. У нас два предмета. Лишних и правильно ответил в нашем вайбере Александр. У Саши номер телефона заканчивается на такие цифры, как 2734. Дорогой Саша, я вас поздравляю и с Днем Знаний, и поздравляю с тем, что сегодня вы получили классный подарок. Билет на аттракционы в Парк Победителей. Где и как вы сможете его забрать, я расскажу вне эфира, а мы, друзья, продолжаем двигаться дальше.
0: Первое

0: сингл «I Can Wait» от Боба Синклера и Кайзы. Понимаю, что не могу дождаться и врываюсь в эфир прямо сейчас к вам. На часах у нас уже 11:52, а значит, будем потихонечку финалить стартовый час музыкального бранча. За это время мы успели с вами не только классную музыку послушать и зарядить с хорошим настроением, но и, естественно, звездные новости последние узнали, в игры поиграли. Ну и, конечно же, самое главное сделали сегодняшний бранч премьеры, познакомились. Мне кажется, работа была просто потрясающая. Напомню, новинка называлась «Emerald Eyes» от Алекса Уоррена. У этого парня, мне кажется, что не песня, то шедевр. В любом случае, если хочется поддержать этого талантливого человека, то переходите обязательно в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и голосуйте. Пост уже вовсю ждет ваших реакций. Все итоги будем подводить, как обычно, ближе к финалу программы. У меня, кстати, ребят, для вас супер новость. Помимо игр, в которые мы сегодня продолжим играть в нашей дневной программе, в следующем музыкальном, мы будем премьерить новый трек от нашего белорусского диджея Тимошенко и выходить с ним на связь. Я думаю, что интервью будет однозначно интересное, так что не переключайтесь, слушайте его. Ну и если диджею белорусскому-то хочется задать какие-то вопросы, их можно уже написать прямо сейчас в наш Viber или Telegram по номеру 70710071, и я задам их за вас, так что действуйте. Ну а мы идем дальше. Прямо сейчас послушаем еще немного музыки, а потом, как всегда, узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск. Полуденный выпуск новостей». Президент Беларуси принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Александр Лукашенко заявил о важности обеспечивать единство объединения по каждому из ключевых направлений работы. Подробности приводит Пол Первого.
2: Эти направления нашего взаимодействия гуманитарны. Мы благодарны за активное участие стран ШОС в совещании министров образования, которое впервые прошло в этом году в столице Беларуси, а также за одобренный в ходе встречи проект «Минская инициатива», предполагающий создание консорциума вузов и высокотехнологичных корпораций ШОС. Беларусь также предлагает учредить научный фонд организации, который содействовал бы интеграции потенциалов ученых наших стран. С помощью этого инструмента мы сможем поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях. От климата и экологии до умного сельского хозяйства, биотехнологий, здравоохранения и фармацевтики. Уважаемые коллеги, продвижение по обозначенным направлениям поможет упрочить монолитность наших позиций, сплоченность организации, усилить ее авторитет или коллективный голос на международной арене. Закрепляемый сегодня в Хартии ШОС статус партнера свидетельствует о том, что мы не сторонники закрытых альянсов и готовы к взаимодействию со всеми в шанхайском духе. Нужно наращивать контакты ШОС с иными объединениями, такими как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, Африканский союз и, конечно же, БРИКС. Сохраняя приверженность идее интеграции, мы считаем, что сопряжение различных форматов сотрудничества поможет повысить роль Шанхайской организации как глобального игрока. В заключение хотел бы выразить глубокую признательность кыргызской стране за радушие и гостеприимство, высокий уровень организации нашей сегодняшней встречи и действенную координацию работы в период вашего председательства. Благодарю за внимание.
1: По итогам саммита в Бишкеке главы государств-членов ШОС подписали пакет документов о сотрудничестве в различных сферах. Основным стала Бишкекская декларация 25-летия Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщила пресс-служба президента Беларуси, в эти минуты стартовало заседание в формате ШОС+. Главная тема – вклад государств в объединение данного формата в формирование многополярного мира. Уже известно, что в 2026-2027 годах председательство в ШОС от Кыргызстана переходит к Пакистану. Согласно решению глав государств, культурной и туристической столицы организации на это время объявлен пакистанский город Лахор.
0: Беларуси.
1: Наталья Качанова направила гражданам Беларуси поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года. Председатель Совета Республики отметила, что в республике последовательно создаются все условия для того, чтобы подрастающее поколение могло реализовать свои способности и таланты во всех сферах деятельности. Наталья Качанова выразила благодарность педагогам, являющимся для подрастающего поколения надежным ориентиром, который хранит историческую память и воспитывает в юных сердцах любовь к Отечеству. Особые слова на постове председатель Совета Республики направила первоклассникам и первокурсникам и пожелала, чтобы новый путь освещала радость познания и чтобы рядом всегда были чуткие наставники и верные товарищи. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебские по области облачно, с прояснениями, местами дождь, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем плюс 19-24 градуса, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: сейчас на волне нашего города распаковываем суперлетним энергичным хитом Уиспера от Джоэла Кори. Напомню, ребят, что вся свежая музыка, которая звучит у нас на волне, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by в разделе новинок. Если вдруг вам надоел ваш плейлист, то обязательно в свободное от работы время переходите туда, просматривайте список и выбирайте своих фаворитов. Ну и, естественно, за это не благодарите. На часах у нас уже полдень. Продолжаем брончевать этот прекрасный первый такой осенний праздничный день знаний вместе. Будем и дальше наполнять его любимой музыкой. Скажу сразу, что в нашей дневной программе хитов хватит на всех. Ну а вот как раз-таки своей бодростью и жизнелюбием я тоже постараюсь поделиться со всеми, кто сейчас находится по ту сторону приемника. Так что заряжайтесь от меня. А вот своей новинкой, как анонсировала ранее, совсем скоро в эфире поделится один талантливый белорусский диджей. Так что не пропустите эксклюзивчик. Скоро будет очень интересно.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама.
1: Витебск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсилармония. МТС 727-95-46.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Бранч со звездой.
3: Мы сегодня, друзья, вас уже не раз в эфире разогревали на эту тему. И, конечно же, я уже как-то анонсировала, что в скором времени мы будем выходить в эфир с нашим талантливым белорусским диджеем Тимошенко. Его музыка очень часто звучит в нашем FM-пространстве. Да что греха таить, буквально час назад у меня в бранче любимый трек его звучал «I got you». И вот, пожалуйста, Женя прямо сейчас со мной здесь в эфире. Жень, привет!
4: Всем привет!
3: Рады тебя слышать. Хочется сразу тебя поздравить. Ну, во-первых, с приходом осени, с Днем Знаний. Хочется спросить, как твое настроение? В школу тянет, признавайся, вернулся бы в прошлое?
4: Возможно.
3: Возможно бы...
4: Возможно, исправил бы какие-то ошибки.
3: А, ну...
4: Возможно, даже учился бы хорошо и лучше.
3: Так, ну, слушай, уже как есть, тем не менее. Мне кажется, у тебя сейчас и так прекрасная жизнь. Популярный, талантливый белорусский диджей, классные треки. И, как я призналась ранее, что я тоже являюсь фанаткой твоего творчества, потому что, действительно, у тебя крутая музыка. За это тебе огромнейшее спасибо. И, кстати, всей нашей команды «Радио Витебск» мы тебя поздравляем с выходом новой музыкальной работы. И, в принципе, по этому поводу мы сегодня с тобой здесь созвонились.
4: Спасибо большое, мне приятно.
3: Перед тем, как запремьерить твой новый сингл, естественно, хочется с тобой немножечко пообщаться. Женя, расскажи, пожалуйста, почему вообще вот связал свою жизнь с музыкой? Как ты вообще пришел к этому? Если вот вкратце.
4: Вообще всегда любил слушать музыку.
3: Так.
4: Просто как бы в разных там жанрах. То есть это начиналось с такого там поп-панк-рока. Потом как-то это все переросло более в какую-то электронную музыку, наверное, из-за своей популярности, которая вот появилась в тот момент. Ну и, наверное, мой двоюродный брат, который играл на гитаре и так красиво пел. И вот меня как-то это вдохновило, и вот отправился в музыкальную школу по классу гитары.
3: Все ясно. Ну, понятно, с музыкой, значит, был с детства и вообще являешься сам меломаном. Это очень здорово. Жень, сейчас однозначно к тебе полетит еще один комплимент от меня. Не только потому, что у тебя крутая музыка. Ну, это издержки профессии, извините. У тебя очень приятный голос. Так
4: спасибо.
3: Что безумно тебя приятно слышать в эфире. Ну и, естественно, у меня есть вопрос на эту тему. Не хотел ли ты когда-нибудь сам не только создавать треки в плане музыки, но их исполнять? Почему задаю вопрос? Потому что мне очень нравится известный диджей Келвин Харрис. И вот он, кстати, создает не только тоже крутые треки, но еще сам иногда поет.
4: Да,
3: и у него действительно это так прекрасно получается. Вот поэтому... Вопросик к тебе с таким прекраснейшим вокалом, Тай. Ну, я думаю, может быть, раз голос приятный, я думаю, ты поешь, может, хорошо. Не пробовал это дело?
4: Пою ужасно.
3: Поешь ужасно? Ну,
4: да.
3: Но, тем не менее, может быть, стоит поразвиваться в этой сфере. И глядишь, не только
4: стоит
3: будешь...
4: задуматься, наверное, да,
3: вот,
4: над этим.
3: Будешь не только крутые саунды создавать, но еще их исполнять, как тот самый Келвин Харрис. Жень, признавайся, кем вообще на самом деле вдохновляешься из коллег по цеху? С кем бы хотел, может быть, посотрудничать когда-нибудь?
4: Ну, конечно же, с Келвином Харрисом. Он поет у меня в следующей песне.
3: А, ну все, хорошо. Я буду ждать...
4: Подменит меня.
3: Я буду обязательно ждать эту музыкальную работу. В свой плейлист точно добавлю. Если не секрет, что сейчас слушаешь сам? Вот если заглянуть в твой плейлист, кого мы там можем увидеть и услышать?
4: New Aspect. Это норвежский такой продюсер музыкальный. В основном сейчас больше норвежских.
3: Так.
4: Таких вот Оскар Мэткей, кого там еще так вспомнить, Бауса. В эфире они сейчас звучат у нас очень часто. Вот у них очень классная, интересная музыка такая, драйвовенькая. Ну и в основном всех таких вот топовых артистов, которые вот слушают все, они у всех на слуху, потому что внедряются, так скажем, в пространство наше окружающее.
3: Признавайся, свои треки тоже слушаешь часто?
4: Периодически. Но они, понятное дело, пока над ними работаешь, очень быстро надоедают.
3: Ну, это понятно. Это тоже, как говорится, издержки профессии. Ты вот сам в каком стиле чаще всего работаешь? Вот как, к какому жанру музыки можно отнести твои треки?
4: Ну, наверное, дип-хаус и мелодик-хаус такое. Возможно, что-то местами такое, как дэнс-хаус. Ну, например, новый трек, он не относится к дэнс. Это, скорее всего, больше такой вот просто на фоне расслабляющий немножко послушать.
3: На самом деле, у тебя очень много треков, как я уже сказала, и действительно крутых. Я повторюсь, что признаюсь, очень люблю твою музыкальную работу «I Got You», которая сегодня у нас уже в эфире звучала. Не хочется ли тебе вот эти вот все свои музыкальные работы объединить в какой-то, допустим, альбомчик создать? Не было такой идеи?
4: Ну, в альбом уже, наверное, возможности нет. Может, в будущем. Хотя альбомы это сейчас не очень востребовано. То есть все в основном только синглами выпускают, потому что это как бы больше акцент идет, больше замечают, возможно.
3: Понятно. Ну, Жень, мы уже, так сказать, подобрались к сегодняшней нашей основной теме. Прямо сейчас будем премьерить твой новый трек «Bleeding». Хочется, естественно, от тебя узнать, о чем трек. Закладывал ли ты вообще в новинку какой-то смысл или посыл, или это просто саунд, вот чтобы послушать и насладиться звучанием без каких-то там задних мыслей?
4: Ну, во-первых, это просто саунд. Я услышал этот вокал, приобрел на него права, и вот долгое время думал, как, в каком таком вот, как его сделать, как его украсить вокруг него аранжировку. И вот, конечно, вдохновился Оскаром Маткей, опять же, про которого я говорил ранее, что часто слушаю. И вот решил сделать что-то вот немножко похожее на его звучание, но со своим акцентом каким-то.
3: Скажи, пожалуйста, как вообще создавалась долго работа? Сколько ты потратил вот примерно времени на создание этого трека? И раз затронули тему уже вокала, чей вокал мы там слышим? И вообще меня всегда интересует вот вопрос, как у диджеев проходит отбор голосов в свои музыкальные работы?
4: Отбор? Просто есть различные площадки, где со всего мира различные вокалисты и авторы записывают свои вокалы, то есть выкладывают их.
3: Ты их прослушиваешь, соответственно?
4: Да, их прослушиваешь, и где-то вот выбираешь, там, например, здесь ты сможешь сделать, здесь вот не могу, здесь немножко не мое. Ну, это как бы то, что цепляет, ты берешь в дальнейшем для использования.
3: А сколько времени у тебя примерно ушло вот на эту новую работу «Bleeding»? Сколько вот...
4: Ну, около 2 часа. Она очень быстро.
3: Ничего себе!
4: Да.
3: Вот это человек-талант! Ну, я уверена, что эта музыкальная работа сегодня понравится многим. Ну, и, естественно, хочется спросить. Жень, признавайся, какие у тебя дальнейшие творческие планы на 2026 год? Все-таки как-никак наступила уже осень, впереди зима, и еще есть достаточно времени потрудиться.
4: Ну, в ближайшее время, как минимум, выпустить еще 4 работы.
3: Так.
4: Ну и, наверное, за всю зиму сделать, может, работу 12 постараться. Хочется на это сделать больше акцент, больше начать заниматься музыкой, больше продюсировать, писать.
3: Жень, не могу не спросить, ты как-то принимал участие у нас в авторской программе Даши Потехиной «Аудио Клаб», созванивались, вы тоже, было классное, интересное интервью, где общались, звучали твои треки. Вот не могу не спросить, когда ты приедешь в город Витебск лично и посетишь нас, признавайся?
4: Надеюсь, в ближайшем будущем.
3: Так, мы тебя ловим на слове. Сейчас все тебя, если что, услышали. Так что будем надеяться, что действительно в ближайшем будущем ты приедешь к нам. Будем очень рады с тобой лично познакомиться, ну и, конечно, лично пообщаться. Жень, принимай еще раз поздравления за прекраснейший новый сингл. Огромное спасибо тебе, что ты есть, что создаешь качественный саунд. Я считаю, что в нашей стране есть кем гордиться и что слушать. Поэтому мы тебе от всей нашей команды «Радио Витебск» желаем только творческого успеха, вдохновения.
4: Огромное спасибо.
3: Ну,
4: поддержка очень важна, правда.
3: Вот. Я тебе, Женя, от себя лично желаю тоже сегодня хорошего дня. Отпускаю тебя из эфира. Огромное спасибо за приятное такое общение. Так что пока-пока.
4: Это большое. Всем пока.
3: Ну, а мы, друзья, прямо сейчас слушаем новый трек нашего талантливого белорусского диджея Тимошенко. Музыкальная работа называется «Bleeding». Так что делайте звук динамиков громче и получайте удовольствие от процесса прослушивания.
0: Бранч со звездой. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время на часах в нашем городе Витебске 12:27.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Уполномоченный представитель главы государства Витебской области поздравил с Днем знаний педагогов и учащихся Игорь Сергеенко. Сегодня посетил Германовичскую школу Шарковщинского района. Обновленная гимназия номер 1 имени Жарасалферова открылась в Витебске после капитальной реконструкции. В Лепеле открыли новый детский сад. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: дорогие радиодрузья, у меня для вас прекраснейшие новости. В скором времени на волне с 13 до 14 начнется ваша любимая поздравительная программа «Музыкальный агент». Так что если в этот праздничный денек хочется кого-то порадовать, пишите свои привет-поздравления уже прямо сейчас в наши мессенджеры Viber, Telegram 7071071. Ну а вторая новость тоже классная. Не так давно мы выходили на связь с нашим талантливым белорусским диджеем Тимошенко, премьерили его новый хит. Так вот, в скором времени в очередной игре я хочу в эфире созвониться с кем-то из вас, так что следите за эфиром, принимайте участие. Кто-то однозначно от нас получит классный подарок.
1: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: 1 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: тем, друзья, как вы устроите себе на рабочих местах обеденные перерывы, я предлагаю немножечко поиграть в нашу классную игру под названием «Пальцем в книгу». На волне продолжается акция под названием «Пора по партам». И мы здесь с вами играем и разыгрываем крутые подарки. Игра, кстати, у нас сейчас будет проходить звонками. Номера студии 60-20-60, 60-20-70. Ваша задача — дозвониться, ответить на мой вопрос. И, в принципе, подарок ваш. А напомню, что разыгрываем билет на аттракционы в «Парк победителей». Кстати, «Парк победителей» мы передаем пламенные приветы. Я считаю, что благодаря такому подарку вы сможете сходить в ближайшем будущем сами покататься на аттракционе, вспомнить молодость и детство, ну, либо отвезти своего ребенка. Кстати, признаться честно, маленькая предыстория. Как-то недавно шла с магазина, а во дворе у меня поставили новые качели, было темно, никого нет, думаю, ну, сяду, покатаюсь. И что вы думаете? Конечно же, села и получила массу удовольствий, вспомнила свое детство, забыла про все свои проблемы какие-то бытовые и решила, что буду это делать почаще. 60-20-60, 60-20-70. Дозваниваемся к нам. Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Олег.
0: Олег, очень приятно. Олег, у меня в этой игре для вас есть вопрос, но... Для

0: Для начала давайте выберем предмет. Есть два предмета. Математика и русский язык и литература. Я их здесь объединила в одно. Ваша задача выбрать предмет, а я уже потом задам вопрос.
1: Ну, давайте русский язык и литература.
0: Хорошо. Смотрите, вопрос звучит так. Кто написал рассказ «Дама с собачкой»? Так, Олег, вы со мной?
1: Так.
0: Ну, вспоминайте писателей. Мне кажется, очень вообще банальный и простой вопрос. Кто написал «Дама
1: Антон
0: с собачкой»?
1: Антон Павлович Чехов.
0: Ну, так, Google в помощь был, судя по всему. Ну, естественно, раз уж вы ответили верно, это действительно Антон Павлович Чехов, то я вас поздравляю, билет на аттракционы, естественно, уже ваш. Олег, немножечко хочется про школу поговорить. Вот признавайтесь, какой предмет в школе любили больше всего?
1: География.
0: География, я думала, сейчас физкультура скажете. Ну ладно. Я, кстати, признаться честно, физкультуру вот тоже любила. И мне кажется, все мои девчонки прогуливали, а я одна с ребятами постоянно бегала. Ну вот нравится мне спорт, хотя на самом деле другие предметы тоже любила. Олег, какой преподаватель нравился вам больше всего? Какой предмет вел? Помните что-то?
1: Ну,
0: вот такое?
1: Разные предметы. Все преподаватели хорошие по-своему.
0: Каждый по-своему. Понятно. Да. А уроки, признавайтесь, прогуливали вообще когда-то?
1: Конечно.
0: С какого класса начали?
1: Ой, ну, сейчас сложно спать. Может, восьмой.
0: Восьмой. Ну, до восьмого, значит, были примерным парнем. Это, мне кажется, у большинства уже начинается там в восьмом, девятом. Ай, не пойду, ай, сегодня прогуляю. Олег, ну, естественно, не могу вас не отпустить без этого. Хочется спросить вообще, вот, хотели бы вернуться в школу или все-таки взрослая жизнь сейчас нравится гораздо больше?
1: Ну, лучше бы, наверное, с детского садика бы начал.
0: Вот детский сад, это хорошо, особенно обеденный сон. Хорошо, Олег, я вас еще раз поздравляю, хорошего вам настроения. Пока вы здесь в эфире, можете тоже воспользоваться случаем, кому-то передать привет, либо поздравить.
1: Ну, конечно, поздравляю всех детей, учителей, родителей с начала учебного года, с 1 сентября. Всем учиться на отлично, как говорится, и не прогуливать школу.
0: Вот, это самое главное. Хорошо, Олег, оставайтесь со мной на связи, вне эфира с вами еще немножечко пообщаемся. Ну, а мы, друзья, как говорила ранее, потихонечку двигаемся к обеденному времени, настраиваем наши гаджеты на музыкальный агент, жду ваших посланий, а пока в музыкальном плане немножечко попутешествуем. Впереди у нас свежая работа «I went back to Ibiza» от Майка Познера и Дэвида Гетте.
2: Первый.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Уполномоченный представитель главы государства Витебской области Игорь Сергеенко поздравил с Днем знаний педагогов и учащихся. В поздравительном адресе председатель Палаты представителей пожелал, чтобы новый учебный год был ярким, интересным и полным хороших событий, увлекательных проектов и достижений, которыми хочется гордиться, подчеркнув, что каждое достижение маленького белоруса – это вклад в развитие малой родины и в процветание всей страны. Как сообщалось ранее, Игорь Сергеенко лично поздравил с Днем знаний педагогов и школьников Германовической средней школы Шарковщинского района. Он поделился воспоминаниями о своих школьных годах и линейках, которые проходили на Шарковщинской земле. Спикер вручил руководству школы сертификат на современное звукотехническое оборудование. В Сурожской средней школе с началом нового учебного года детей поздравили помощник президента, инспектор по Витебской области Владимир Юргевич и председатель Витебского райисполкома Сергей Егоров. Они вручили директору школы Людмиле Федоровой 2 сертификата на укрепление материально-технической базы. Новый детский сад на 230 мест открылся в Лепеле. В здании есть все для качественного образования и отдыха. 12 групп, игровые, компьютерная комната, спортивные залы. У входа размещены парковка с велосипедами для детей и площадка для прогулок. Как сообщил канал ОНТ, здесь также уделили внимание разностороннему развитию. Речь о кулинарной школе, лаборатории робототехники и конструировании. Для нескучных занятий с дефектологом есть умное зеркало. Зампредседателя Витебского облсполкома Алексей Гуйда сообщил, за последние 6 лет в Витебской области введено в строй 8 учреждений дошкольного образования. Из них в этом году открыты в Орше в Витебске. На эти цели было затрачено более 150 миллионов. Учреждения укомплектованы современным оборудованием. В планах региона на ближайшие 5 лет строительство новых детских садов в Витебске и Полоцке. Также сегодня после капитальной реконструкции начала работу обновленная гимназия номер 1 Витебска имени Жареса Алферова. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями и местами дождь. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем плюс 19-24 градуса. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Это слушает весь мир.

0: агент.
1: Когда эфир любимой волны «Радио Витебск» наполнен позитивной музыкой, это я сейчас говорю про только что прозвучавшую новинку под названием «Music Sounds» от коллектива «Fastboy», то и настроение, уверенно, будет огонек, несмотря на то, что сегодня пасмурная и серая погода за окном. Так вот, сейчас, как пелось когда-то в одной из старой песни, мы тучи разведем с вами руками, улыбнемся и наполним этот первый день осени не только яркими эмоциями, но и, конечно же, еще и вашими теплыми, добрыми словами в адрес друзей и родных. В общем, сентябрь музыкальному агенту быть, так что наполняйте мессенджеры прекраснейшими текстами, данные не менялись. Вайбер, Телеграм с номером 7071071 ждут ваших посланий. Я, кстати, тоже, так что в скором времени будет озвучка. Торопитесь.

0: реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою новую песню на «Радио Витебск».

0: Марченко в песне «Лето». У нас на календаре уже осень, но тем не менее будем надеяться, что в сентябре всех нас ожидает еще бабье лето, так что обязательно погреемся, так сказать, и порадуемся солнышку и хорошей сухой погоде. Ну а пока будем радоваться тому, что музыкальный агент на волне настал, и давайте сейчас будем двигаться по вашим сообщениям. Добрый день, Радио Витебск. Передаю привет из Гродно и поздравляю с первым осенним днем своего любимого мужа Сергея. Пусть на душе будет тепло и спокойно, и помни, что мы всегда рядом. Жена Настя и сын Максимка написали. Также есть у нас очень классная новость. Здравствуйте, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, по возможности Моргиш Юрию Юрьевичу, что у нас будет девочка. Жду, люблю, скучаю, твоя жена. Ну, новость действительно классная, поэтому, ребят, мы вас от души поздравляем. Дети — это цветы жизни, это всегда очень такое трогательное, важное событие, поэтому мы, на самом деле, за вас очень рады. Есть у нас послание от Анатолия. Здравствуйте, Радио Витебск. Уважаемая Наталья, вам искренне желаю прекрасной осени. Спасибо большое. Я, кстати, осень люблю. Особенно сентябрь и октябрь, пока не начались вот эти вот дожди и непонятная какая-то снежная каша, как мы любим говорить в ноябре. Так, просьба передать дорогому ангелу осенний привет. Желаю здоровья, счастья, любви и всегда прекрасного настроения. Успешной, милой, желанной осени. Чудный ангел, спасибо тебе за добро и за заботу. Вот такие вот замечательные слова. Ну, будем надеяться, Анатолий, что ваш ангел это сейчас все словил через приемник, услышал и улыбнулся. Кто хочет, ребят, еще порадовать своих родных и близких, пишите, не стесняйтесь. Напомню, что все ваши сообщения, в том числе музыкальные заявки, мы принимаем примерно где-то до 13:55.
1: Музыкальный агент.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Предлагаю и дальше продолжать наш поздравительный сегмент «Музыкальный агент», чтобы в этот пасмурный денек радовать ваших родных и близких. Натали писала нам не так давно, просила поставить в эфир группу белорусскую «Parade of Planets». Нравится и их творчество, особенно после «Поймы». Да, ребята приезжали к нам в Витебск, выступали. Кто был как раз-таки на этом музыкальном фестивале в выходные, вполне возможно, видели их выступление вживую, так сказать, насладились творчеством. Ну, Наташ, с учетом того, что они вот буквально секундочек 30 назад звучали у нас в эфире, я думаю, ваша музыкальная заявка уже выполнена сама собой сегодня. Я начинаю читать сообщение. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею, Саве, соседям Олегу и Вячеславу, бывшему коллективу витебских продуктов. Мне вижу привет всему коллективу радиостанции Витебск. Хорошего дня. Естественно, Саша сам себе тоже передает привет. Занимаюсь опалубкой для фундамента. Ну, Саш, пока вы в отпуске, на самом деле есть что сделать по хозяйству, поэтому мы желаем вам прекрасного дня. Вашу музыкальную заявку вижу, если успеем, в эфире она прозвучит, потому что на самом деле у нас очень много музыки сегодня тоже по очереди. Так, идем дальше. Наталья написала: большой привет Устина Кимовичу, купила очень вкусного сала, приезжай на обед. Вот так вот зазывать надо людей. Так, есть послание от Елены. Добрый день, Радио Витебск. Всем слушателям прекрасного настроения в этот первый осенний денек. Всех с днем знаний. Передайте привет любимому мужу Андрею, Александру, Вадиму, вам. Наташ, тоже привет и благодарность за наше хорошее настроение. Лен просила поставить «Шуру, осень пришла». Вот, Леночка, к сожалению, вот именно этой песни в нашей фонотеке нет. Вы тут выбрали что-нибудь поставить другое, любое, но с учетом того, как, повторяюсь, у нас много музыкальных заявок, я думаю, что какая-то заявка другого слушателя вас тоже вполне возможно и устроит. Передаю привет из Гродно своему любимому мужу Дмитрию. Хочу, чтобы ты знал, даже если весь мир сегодня крутится вокруг именинницы, мое сердце все равно крутится вокруг тебя. Ты мой главный подарок в этой жизни. Люблю. И есть у нас еще одно сообщение, которое я успеваю сейчас озвучить. Добрый день, Радио Витебск. Хочу поздравить с Днем Знаний своего сына, второклассника Артема Трофимова. Пусть учеба дается легко. Поставьте, пожалуйста, песню «Малиновая лада». А напомню, что ее, кстати, исполняют Гаязов Бразерс. Так что слушаем сейчас вместе и путешествуем.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. На встрече с президентом Лаоса на полях саммита ШОС в Бишкеке Александр Лукашенко заявил, что Беларуси и Лаосу нужно интенсифицировать сотрудничество. Машиностроение глава государства назвал одним из направлений сотрудничества. Речь идет не только о торговле, но и о создании совместных производств. Также глава государства отметил, что он в курсе, что Лаос нуждается в определенных продуктах питания и заявил, что Беларусь готова участвовать в решении этой проблемы. Александр Лукашенко заявил, что Минск будет рад принять у себя руководство Лаоса в любое удобное время. Лаос, в свою очередь, предлагает Беларуси совместную работу в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе золота. Президент страны пригласил представителей Беларуси для изучения других перспективных направлений совместной работы. Тонглунг Сисулит также поблагодарил белорусского лидера за организацию отдыха для детей из Лаоса в образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Александр Лукашенко заверил, что Беларусь впредь готова оказывать детям такую поддержку в оздоровительной сфере. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by.
0: День на радио Витебск.

0: Уикенд.
1: В нашем FM-пространстве звучал старенький хитец фристайлера от Бомбфанка MC. Забежала ко мне моя коллега в эфирную студию Настя Дроздова. С ней немножечко поговорили здесь о смыслах жизни, про праздник сегодняшний, про детей, о том, что дети — это цветы жизни. Я с одной стороны, с другой стороны, дети — это всегда очень много забот. И, естественно, мне кажется, как раз-таки вот школа тому доказательство. Ну и сейчас, друзья, с учетом того, что сегодня праздник, мы продолжим озвучивать ваши прекрасные сообщения, где, конечно, вы не только передаете горячие приветы и признаетесь в любви, но еще и поздравляете с этим событием. Но пойдем по порядку. Всем привет! Как минимум осень — это красиво. Всех с красотой. Сашка, а тебе мой теплый привет. Люблю тебя все больше и больше. Ты моя жизнь. Алиса написала. Вот такое вот есть сообщение. Добрый день, ведущие радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Теплого солнечного дня тебе. Пусть он будет самым успешным и принесет тебе только радость, спокойствие и исполнение всех твоих желаний. Обнимаю, целую безгранично. Любящая бабуля Люба написала. Есть у нас общение от Надежды, даже фотографию здесь деток в школьной форме прислали, судя по всему, линейка была. С Днем Знаний! Пусть этот особенный день 1 сентября откроет дверь в мир новых возможностей и интересных предметов. Желаю крепкого здоровья, чтобы не пропускать занятий, искренних друзей, которые поддержат трудную минуту, и понимающих педагогов. Пусть знания даются легко, а успехи радуют ваших близких. Вот на этой доброй нотке, друзья, мы в нашем программе ставим небольшую запятую. Хотя, кого я обманываю? Есть у нас тут еще одно сообщение от Юли, которое мы лучше прочитаем сейчас, потому что вижу, прилетают еще много посланий, а программа-то у нас движется к своему логическому завершению по чуть-чуть. Здравствуйте, всех с 1 сентября, вот и лето прошло, словно и не бывало. Передаю привет Сыгановой Елене, Васильевой Ларисе, Лосовской Маше, Бобровой Татьяне, Расторгуевой Ирине и Катюше. Желаю вам быстрой, легкой смены, много счастья и любви. Юля попросила по возможности поставить новинку от Акмаля «Любовная». Давайте все сейчас вспомним про это прекрасное чувство.
0: Музыкальный агент.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Российской лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка. На радио.

0: Музыкальный агент.
1: Спасибо крутым, талантливым белорусам. Ведде Далин, Дмитрий Джи только что отметили здесь своим саундом All That She Wants. Зарядили всех нас хорошим настроением. Ну а теперь продолжаем радоваться тому, что музыкальный агент пока еще продолжается на волне. Есть немножечко сообщений. Значит, нам написали: «Привет, родное радио. Классного, отличного дня и прекрасного настроения, пусть даже в эту осеннюю погоду». Илья, спасибо. И вам мы желаем прекрасного денечка. Есть сообщение от Сережи. Здравствуйте. А можно поставить что-нибудь... Так, даже здесь конкретно написано: песня «Школьная пора». Ну, Сереж, отвечая на ваш вопрос, я думаю, как раз касаемо школы, сейчас мы однозначно что-то подберем, тем более у нас там есть еще одна музыкальная заявка на эту тему. А что пишет Сережа? «Школьники и их родители, крепитесь, а точнее, так вам и надо». Ну и, конечно, много тут скобочек улыбающихся, сообщение написано с юмором, но, тем не менее, я думаю, вот на старте, пока учеба только начинается, и сейчас после лета нужно войти в этот режим, конечно, я думаю, родители дорогие, валерьянка или магний лишними уж точно не будут. Так, идем дальше. Добрый день. Передайте, пожалуйста, музыкальный привет Гудян Елене. Написали: пусть сегодня у всех будет только позитивное настроение. А также есть сообщение от Андрея. Привет, Радио Витебск. Наталья, привет. 1 сентября на дворе. Ну и, конечно, начало школьного сезона. Давайте послушаем музыкальную композицию про школу. А какую — это уже выбор за вами. Отличного всем вторника. Вот, вы знаете, нашла я в фонотеке классную песню. Мне кажется, когда мы ее сейчас с вами послушаем, все мы немножечко окунемся в свое прошлое, вспомним себя детьми, школьниками, вспомним свое учебное заведение, преподавателей, своих одноклассников, какие-то интересные истории, ситуации, казусы, которые у вас случались во время уроков. Вполне возможно, сейчас вы, может быть, даже вспомните свою первую любовь, дискотеки и те самые вкусные смажни в столовой. В общем, идем в школу вместе с ребятами из группы «Корни». Музыка.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Уверена, что у многих сейчас, кто на рабочих местах, обеденный перерыв движется к своему логическому завершению. Ну, все те, кто дома обедают, вам, конечно же, везет, и вы сейчас можете растянуть, так сказать, то самое удовольствие. Но в данном случае наша программа «Музыкальный агент» тоже подошла к концу, так что будем ее завершать. Все сообщения мы успешно озвучили, просмотрела я только что и Telegram, и Viber, ничего у нас там не осталось. Если вдруг вы хотите порадовать своих родных и близких вечерком, то пишите в эти же мессенджеры с 19 до 20. Мои коллеги Саша Назаренко и Настя Дроздова все обязательно прочитают. В общем, по сообщениям мы справились, как говорится. Что нас ожидает в финале этого часа? Прямо сейчас послушаем с вами сингл «Hold Me Closer» от Элтона Джона и Бритни Спирс. Потом Оль Богданова появится в эфире, расскажет свежие новости и прогноз погоды. Ну и, конечно же, будем возвращаться к нашему музыкальному бранчу. Всем хорошего настроения и прекрасного дня.
0: Музыка.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в формате ШОС+. Подробности обращения Александра Лукашенко к участникам приводит Пул Первого.
2: Уважаемые участники заседания, коллеги, позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов. В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности – Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн, в том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
1: Президент обратил внимание, что на заседании Совета глав государств-членов ШОС, которое предшествовало формату ШОС+, много говорилось о том, что без Шанхайской организации сотрудничества не должны проходить важнейшие мировые мероприятия. Вместе с тем, как отметил президент, в перспективе ШОС может выступить катализатором оздоровления ООН, вернуть ей статус площадки для решения наиболее сложных общемировых проблем, а не инструменты в руках Запада для давления на суверенные независимые государства. Председатель Витебского облсполкома направил поздравления руководству побратимских регионов Андижанской, Кашкадаринской, Наманганской областей Республики Узбекистан с 35-летием государственной независимости. В поздравительном адресе Александр Рогожник отметил, для Витебской области Узбекистан стратегический партнер и надежный друг. Нас связывают не только крепкие экономические узы, но и глубокое взаимное доверие. Глава региона выразил уверенность, что диалог будет и впредь служить прочным фундаментом для благополучия народов. В средней школе номер 30 в Бресте открыли мурал в память о выпускнике Военной академии Беларуси Дмитрии Гвишиани. В конце лета 99-го он вместе с друзьями-однокурсниками возвращался из Бреста в Минск на учебу пассажирским поездом. Внезапно загорелся тепловоз. Курсанты сразу начали помогать пассажирам. В этот момент взорвалась аккумуляторная батарея, находившаяся в нише топливного бака. Дмитрий Гвишиани получил ожоги от горящей солярки. В ночь на 1 сентября он скончался. За исключительную храбрость и самоотверженность при спасении людей был посмертно награжден орденом за личное мужество. Его имя навечно зачислено в списке личного состава 1-го учебного взвода 2-го курса общевойскового факультета Военной академии Беларуси. Школа носит его имя с 2001 года. Теперь портрет героя появился и на фасаде здания, став еще одним напоминанием о его подвиге для нынешних учеников. В Витебске встретили День знаний. Летний амфитеатр стал центром праздника с марафоном любимых песен, интерактивными играми и развлечениями от лучших творческих коллективов Центра культуры Витебск. Ведущими стали «Очаровательные медведи», новый туристический символ Витебщины. Об этом сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска «Сеть магазинов Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебские по области облачно с прояснениями. Днем местами сильные дожди. Температура воздуха плюс 24-28. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 86%. На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону 17-22 градуса, в Витебске ожидается до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем салют. За вашим и нашим окном сегодня уже засентябрило. Главное, чтобы в эту пору года, конечно же, никто не хандрил и уж тем более не болел. Так вот, для хорошего настроения, ребят, выход есть. Это музыка на любимой волне радио Витебск, которую все мы вместе продолжим с вами слушать. А вот для здоровья рекомендацион таков. Одевайтесь по погоде, налегайте на витамины. Сейчас это лишним уж точно не будет. И вообще, конечно же, старайтесь в целом вести здоровый образ жизни. Вот вам, пожалуйста, и план действий на ближайшее будущее. Что касается продолжающегося бранча, на эту 60-минутку у нас план таков: слушать много хитов и ни в чем себе не отказывать. Конечно же, голосовать за нашу новинку в телеграм-канале «Радио Витебск», ведь итоги не за горами. Ну и, конечно же, принимать участие в наших играх, потому что они сегодня еще будут.
0: «Радио Витебск. Волна твоего города».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: приди.
1: Ну а сейчас, девчонки и мальчишки, все мы вместе с вами позовем халяву. Мне кажется, ее, естественно, все любят, а почему и не любить? И отталкиваясь от названия этой игры, конечно же, хочется пожелать, чтобы все ваши мечты и желания непременно осуществились. И вообще сегодня, пускай действительно халява для вас спустится с небес, и вот 1 сентября в вашей жизни произойдет что-то приятно неожиданное. Я сейчас тоже хочу кого-то порадовать, подарить классный приз. Это билет на аттракционы в Парк Победителей. За предоставление таких подарков парку мы, конечно же, и сотрудникам говорим огромнейшее спасибо. Игра у нас действительно классная, легкая и халявная, поэтому так и называется, потому что очень банально простое у нас будет задание. В данном случае диджей, ведущий в эфире, всегда в этой игре называет какой-то эмодзи либо смайлик. Ваша задача на своих гаджетах быстренько все это дело отыскать и тот самый значочек, тот самый эмодзи отправить в Viber по номеру 7071071. Кто первым выполняет задание, тот и забирает подарок. Мне кажется, все предельно просто и ясно. Ну, смотрите, 1 сентября ассоциируется у многих с разными моментами. Конечно, это с какой-то там линейкой, школьной формой, со сладостями, потому что чаще всего вы идете на школьное мероприятие, потом на какой-то концерт, а потом идете в кафешечку с родителями все это дело отметить. Со звонком первым тоже все это дело ассоциируется. Ну и еще, мне кажется, 1 сентября ассоциируется у всех с цветами, потому что вы готовите прекраснейшие букеты, которые несете потом преподавателям, так что наполняйте эфир любыми цветами. Ну а я эти букеты с удовольствием словлю.
0: Радио Витебск.

0: Ну, друзья, я, конечно, не ваш учитель, но цветов в Вайбере вы мне надарили целую кучу. Даже не знаю, как сегодня после эфира все это дело донесу домой. Но, тем не менее, огромное спасибо за то, что вот так вот все скооперировались быстренько и прислали нам огромное количество разных цветов. Причем кто-то прислал просто цветочек, кто-то разные цветы, наверное, все те, которые есть только в ваших гаджетах. Кто-то прислал какой-то красивый отдельный букетик. Но, тем не менее, победительницу я успела, естественно, в Вайбере найти. Оказалось, ее Ольга. У Оли номер телефона заканчивается на 98-82. Олечка, огромное спасибо вам за такое количество прекраснейших цветочков. Ну и, конечно же, спасибо за участие. Прямо сейчас вы выиграли билет на аттракционы в парк победителей в городе Витебске, где вы его сможете забрать. И как воспользоваться в ближайшем будущем, я сейчас с вами свяжусь и расскажу все вне эфира.
1: 1 сентября.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Бишкеке в формате ШОС Плюс предостерег Шанхайскую организацию сотрудничества от превращения в Организацию Объединенных Наций в ее нынешнем виде. Подробности приводит Пол Перво.
2: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит, если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует. Но в перспективе мы можем выступить катализатором оздоровления ООН, вернуть ей статус площадки для решения наиболее сложных общемировых проблем, а не инструмента в руках Запада для давления и принуждения суверенных и независимых государств. Но об этом мы тоже боимся говорить почему-то. Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет. Извините, благодарю за внимание.
1: На полях саммита президент Беларуси проводит встречи с зарубежными коллегами. Так, Александр Лукашенко встретился с председателем Совета министров Того. Белорусский лидер обозначил направление сотрудничества с этой африканской страной. Подробности в начале следующего часа.
3: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
0: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к

0: Бранч премьера.
1: Хочется верить, ребят, что 3,5 часа вам хватило для того, чтобы сегодня оценить нашу музыкальную работу. Прямо сейчас в этой рубрике будем подводить итоги. Напомню, что в этот первый осенний, достаточно пасмурный день мы с вами знакомились с новым музыкальным творением от исполнителя Алекса Уоррена. Трек назывался Emerald Eyes, что в переводе означает «изумрудные глаза». И, на мой взгляд, песня получилась очень даже классная. И теперь, я уверена, она пополнит, ну, мой плейлист собственный, так точно. И на смену Forever Dream у меня будет еще один хит от этого артиста. Песня про те самые очи, как я уже говорила в эфире, именно со взгляда всегда все начинается. Мы смотрим друг на друга, испытываем какие-то эмоции. Ну и, мне кажется, по взгляду уже можно влюбиться в человека, поэтому песня действительно наполнена таким хорошим, приятным смыслом, немножечко романтичная и классное по звучанию. В общем, давайте сейчас ее немного прослушаем, вспомним, освежим, так сказать, в памяти, а потом заглянем в наш телеграм-канал и посмотрим, как вы ее оценили сами.

признаться честно, этого артиста для себя, так сказать, открыла не так давно. Оденри, его первый, наверное, такой сингл, очень много и долго звучал на многих радиостанциях, включая нашу, но для меня это была такая немножечко грустноватая баллада, которая не запала мне в душу, но я отметила, что у человека действительно потрясающий вокал, есть вот в его звучании что-то особенное, наверное, как и у Тедди Суимса, но когда вышел хит «Fever Dreams», конечно, эта музыкальная работа разбила просто мое сердце, ну и вот, как я сказала, «Emerald Eyes», мне кажется, тоже по звучанию немножечко чем-то, может быть, даже похоже. Но, тем не менее, какие у нас результаты? А я бы сказала, очень даже и классные, потому что 50% слушателей, а это достаточно много, решили, что классная работа у Алекса Уоррена, 25% решили, что ну ничего вроде, и 25% проголосовали, что не катит. Нашему посту поставили сегодня 2 красных сердечка, 1 лайк и такой смайлик с черными очечками, который, ну, означает, что круто, значит, песня действительно многим понравилась, и это на самом деле нас очень радует, поэтому уверена, что в ближайшем будущем этот трек будет разбавлять наш эфирный плейлист. Ну, вот про одну активность я поговорила. Сейчас, друзья, в финале программы «Музыкальный бранч» я хочу немножечко побаловаться в этот праздничный день. У меня для вас есть еще одна небольшая активность, такое своего рода мое личное задание. Сегодня у нас 1 сентября.

0: на календаре. В этот день отмечается День знаний, отмечается день рождения осени. Кстати, сегодня отмечается Всемирный день написания писем, поэтому сейчас коротенькое письмецо я предлагаю всем вам написать мне в Viber по номеру 70710071. А задание такое. Меня интересует, что для вас осень? Писать нужно только одно слово. Можно просто слово, а можно осень, дефис и слово. Вот что пришло вам на ум? Все мы знаем осень, да, есть такая хорошая песня, где поется, что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. Так вот, меня сейчас очень интересует, что для вас осень. А когда я буду прощаться в эфире, я обязательно все прочитаю, что вы пришлете.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Эти музыканты по имени Anotar и 54 Ultra просят в своем треке Talk to You немножечко поговорить, а я люблю это дело, ну, сами понимаете, работа-то такая. Так вот, если вы не забыли, не так давно, когда мы подводили итоги бранч-премьеры, я давала вам всем сегодня небольшое задание и предлагала Viber написать одним словом, что для вас осень. И огромное спасибо, что вы так активно отреагировали. Сейчас пробежимся по вашим сообщениям. Ну, смотрите, осень. Нам написали, это листья, это дар, отдых. С понедельника, кстати, в отпуск на морюшко от Елены. Осень, клюква и грибы. Осень, листопад. Осень нам написали дочь. У кого-то вот такая вот прекрасная фантазия сразу нарисовалась. Кто-то написал нам осень, угасание. Потом нам написали, так, чтобы не потерять, осень — это время яблочной шарлотки, вкусного чая и теплых пледов. Осень — колорирование. Ну, мне кажется, у девчонок начинается, да, этап какой-то перекраски волос, причесок. Ну, хотя для меня еще слово колорирование почему-то ассоциация именно листья, да, потому что деревья становятся очень интересного окраса. Вот Вероника только что прислала: осень для меня — это закатки. И Анастасия, мне тоже понравилось это слово, осень — уют. Вот смотрите, друзья, сколько прекрасных слов мы подобрали для поры года осень, а вы начинали на старте, когда знаете, что вот 1 сентября, у многих хандра. Так вот, отталкиваясь от ваших слов, я могу сказать одно, что наслаждайтесь, ребята, каждой порой года, потому что она по-своему прекрасна. Любите жизнь и вообще цените каждую минутку. А вот волна «Радио Витебск» будет всегда с вами рядом. Правда, я сюда вернусь уже завтра. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона была Наташа Баталка. Всех с Днем Знаний, в общем-то. Ну и, как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: «Радио Витебск». «Радио для тебя».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко пригласил Того к более активному сотрудничеству с Белоруссией. Об этом глава нашего государства заявил на встрече с председателем Совета министров этой страны на полях саммита ШОС в Бишкеке, передает Белта. Александр Лукашенко обозначил ряд направлений, по которым Беларусь готова подставить плечо Того. Президент отметил, что белорусская страна поставляет Того не только продовольствие, но и все необходимое для их производства. Мы и дальше готовы в этом плане действовать и готовы создавать совместные предприятия в вашей стране, заверил белорусский лидер. Вы предложили интересные для нас проекты разработки фосфоритов и строительство завода по производству комплексных удобрений, отметил Александр Лукашенко. Президент также предложил председателю Совмина шире присмотреться к линейке белорусской техники, особенно большегрузной. А для активизации сотрудничества Александр Лукашенко предложил рассмотреть идею проведения совместного бизнес-форума в Беларуси.
1: В мире.
2: В деревне Оверасселт на востоке Нидерландов произошла стрельба, в результате которой погиб охранник частного дома. Двое полицейских получили ранения, пишет Белта. Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. Раненых сотрудников доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает. После случившегося в Оверасселте и его окрестностях началась масштабная полицейская операция. Правоохранители задержали несколько человек. Часть деревни оцеплена. Полиция проводит обыски, опрашивает жителей и собирает улики. В операции задействованы специализированные подразделения и авиация. По данным издания, речь идет о конфликте внутри одной из местных наркобанд. В Латвии с 1 сентября вступил в силу запрет на ввоз ряда товаров из Беларуси и России. Об этом сообщила пресс-служба латвийского правительства, пишет Белта. Данный запрет распространяется на печатные книги, а также газеты и прочую печатную продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивное оборудование, отмечает в сообщении. Запрет также коснется товаров российского и белорусского производства, ввозимые в Латвию через третьи страны. Целью таких мер в пресс-службе назвали защиту интересов в безопасности Латвии и сокращение возможностей России и Беларуси получать доход от экспорта товаров. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: января 2029 года.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Час по-русски.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко на полях саммита в Бишкеке провел встречу с премьер-министром Пакистана. Фермеры в Дании вышли на протест против ужесточения норм по выбросам азота. В Витебске после масштабной модернизации открылась гимназия номер 1. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски. Снова.

0: Реклама. Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения.

0: начинается новый сезон.
1: Час по-русски.
2: Привет, Витебск, это Акмаль
3: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
2: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
3: на радио Витебск.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина, о главном к этому часу. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что между Белоруссией и Пакистаном нет неразрешимых противоречий. Это заявление глава нашего государства сделал во время встречи с премьер-министром Пакистана, сообщает Белта. Проблемы есть и всегда будут, но нет тех проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть. Давайте в этом направлении действовать, обратился Александр Лукашенко к Шахбазу Шарифу. Мы с вами договаривались о том, что должны поддерживать хорошие политические отношения и реализовывать экономические проекты. С политикой у нас все нормально, у нас добрые дружественные отношения, сказал глава государства. Вместе с тем, обратил внимание он, в прошлом году объем взаимной торговли между странами немного просел. Мы немножко с товарооборотом провалились, процентов на 20, но в августе этого года все-таки в порученческом плане подвижки есть. Наши и ваши специалисты получили определенные задачи. Я думаю, что будущий год у нас должен быть более активным, отметил Александр Лукашенко.
0: В мире.
1: Президент Польши Кароль Навроцкий в годовщину начала Второй мировой войны призвал Германию выплатить Варшаве компенсации за ущерб, причиненный в период нацистской оккупации. Об этом сообщают польские СМИ. Репарации и компенсации должны быть выплачены Польше, чтобы мы не брали западных кредитов, а получили то, что нам положено, сказал Навроцкий, выступая на полуострове Вестерплатте под Гданьском. Польский президент пояснил, что Варшаве требуются эти средства, чтобы направить на укрепление вооруженных сил и оборонную промышленность. Сотни датских фермеров вышли на акцию протеста в Копенгагене против ужесточения норм по выбросам азота. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Фермеры собрались перед зданием парламента. Колонны тракторов вызвали пробки в столице. Протестующие выступают против законопроекта, который устанавливает ограничения на выбросы азота отдельными хозяйствами для защиты морской среды. Представители сельхозотрасли считают, что новые правила приведут к значительным финансовым потерям. По оценкам, ежегодный ущерб для фермеров может достигнуть 7 миллиардов датских крон, свыше миллиарда долларов.
0: Новости региона.
1: В Витебске после масштабной реконструкции открыли гимназию номер 1 имени Жары Салферова. Начало учебного года для учащихся и педагогов в гимназии стало особенно радостным и торжественным. Всего за 9 месяцев строители провели реконструкцию, и здание преобразилось почти полностью. Фасады, классы, коридоры и цокольный этаж приобрели иной вид. В новом четырехэтажном крыле работает лифт, столовая стала больше, краше, в пищеблоке установили современное оборудование. Школьникам будет доступен тренажерный зал. Гимназия теперь может принимать в 2 раза больше ребят, более 1000 человек. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: хорошей компании «Автосеть», шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Этот вечер, дня которого очень многие боялись, с содроганием встречали, наступил. Здравствуйте, поздравляем и мы, в смысле, хорошая компания вас с 1 сентября. Здравствуйте, Анастасия, принимайте поздравления.
1: Да, ты тоже принимай поздравления, Саша. Ну, есть ощущение, судя по тому, как и что ты говоришь, что ты уже прошел все сегодняшним днем.
0: Ну, да? Скажем, но так, смотри, такое. Я прошел путь от ученика до учителя. Вот это важно. Значит, я был по эту и по ту сторону баррикад.
1: И как? В роли кого ты себя чувствуешь лучше?
0: Ну, слушай, бежать на перегонки в столовую, значит, для того, чтобы занять лучшее место и выбрать котлетку, как кажется, побольше, наверное, все-таки интереснее. И потому что выражаю я, и я думаю, что все, огромную благодарность нашим учителям, которые учат наше подрастающее поколение, несмотря на то, что многие такие же оболтусы, как раньше. Между прочим, с этих оболтусов потом вырастают очень хорошие люди, которые потом очень хорошие вещи делают, например. Да,
1: так что вы их там сильно не ругайте, пожалуйста.
0: Не, надо. Всех надо ругать. Вот.
1: Ты просто любишь, чтобы ругали людей? Такое люблю, чтобы ругали людей публично.
0: Нет, давайте, не будем это все. Мы про хорошее настроение сегодня,
1: да? Ну, конечно, про хорошее, потому что действительно у кого-то открывается буквально, я не говорю про второе дыхание, я говорю про новый сезон в жизни. Ну и школьный сезон по совместительству, потому что сегодня 1 сентября, мы вас с этим поздравляем, всех причастных, да и просто тех, кто наблюдает все то, что происходит сегодня в городе.
0: Ну, кстати, фраза «потому что гладиолус» как раз-таки сегодняшнему дню подходит.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: 5 секунд, и вы узнаете очень важную вещь. Партнер вечернего шоу по-прежнему компания «Автосеть». Шейные диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосети». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петрусе, Обровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Радио, которое...

0: Счастье какое! Продолжается наша веселая акция, которая приурочена к большому празднику под названием День знаний. И мы продолжаем играть в, например, «Халява, приди» через несколько минут. Анастасия, напомните, что у нас на кону-то, а?
1: Ой, на кону у нас потрясающий приз, потрясающий. Можно взять и выиграть билетик на покатушке, ну, на аттракцион, точнее, на аттракцион города Витебска.
0: Вот после рекламы и поиграем.
2: Реклама. Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
3: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
5: Пришла пора. Пора по партам.
6: О, а ты кто?
7: А я халява.
2: Халява, приди.
0: Я до сих пор дроздов вздрагиваю, когда звонок слышу. Ты представляешь? Это как отпечаталось-то, а?
1: Ну, да, наверняка у кого-то, знаешь, а у кого-то не звонок, а видосики вот эти с 1 сентября, там, где школа крупным планом, эти счастливые лица детей и взрослых.
0: Ты сейчас говорила счастливые, а у тебя глаз дернулся.
1: Ой, ну я не знаю, что это? Это случайность. Вообще-то такого, конечно, не может быть. Все мы очень рады и счастливы в этот день. Вот, но тем не менее, мурашечки пробегают, знаешь, где-то там по спине немножечко. Но это у каждого свое, конечно, все индивидуально.
0: Билет на карусель на кону в игре «Халява, приди». Вот уж действительно халява. Мы сейчас вас попросим прислать нам эмодзи. Вайбер 707-101-071. Какой вот мы загадаем, вы присылаете. Кто быстрее, тот выигрывает билет на карусель.
1: Все. Так, если что, вайбер номера 707-101-071.
0: Да, я просто не помню,
1: говорил или нет. На всякий случай.
0: Повторение, мать учения. Очень хорошо, правильно. А, значит, и все готовы, да? Взяли телефончики, взяли
1: Да все уже готовы. Вот, смотри, уже домыслы начинают там свои демонстрировать.
0: Не надо домыслы. Билет на карусель получит тот, кто пришлет двугорбого верблюда.
1: Что, короночка?
0: Ну?
1: Почему двугорбого? Потому что у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Вот так.
0: Это из фильма известного.
1: Словами классиков.
0: Так давайте не будем торопиться. Все, полетели, пока здесь скачет, прыгает эти все верблюды. Я столько верблюдов в жизни не видел, конечно. Вот, послушаем песню, подведем итоги.
2: «Халява, приди». Наша музыка на радио «Витебск».

0: Халява?
1: Халява, приди!
2: Сразу видно, любим мы взрослые быть в роли детей и любим мы кататься на карусельках всевозможных. Это по количеству сообщений, которые к нам пришло. Много желающих, но билетик он один. Он один, и надо постараться его выиграть. Есть человек, который молодец. Все нашли верблюда. Нет, конечно, нам пришло сообщение от одного нашего радиослушателя, который прислал нам этого мартышку, такси и лошадку.
3: Коня.
2: Коня.
3: И уносят меня. Ну ладно.
2: Что-то нервное что-то такое чувствуется все-таки у нас. Такое есть. Кто самый молодец? Давайте объявим громко.
3: Ой, кто самый молодец или молодица? Девушка, чей номер заканчивается на 531, зовут Анастасия. Ура, поздравляем!
2: Анастасия будет кататься на каруселях, остальные ей будут завидовать. Как она это будет делать, мы сейчас будем рассказывать. Это не единственная игра. Естественно, хорошая компания, еще карусельки будет. Более, мы скажем того, через несколько минут у нас билетики в кино разыгрываться будут. Но до этого момента Галя Захарова и ее веселая, ну как веселая, серьезная, возможно, передача.
3: Серьезная, очень познавательная программа о кино. Длинный дубль.
2: Как ты серьезно все.
0: Пора по партам. Это слушает весь мир.

0: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Тут еще желтушник в мире новостей, таблоид Page Six, внезапно решил хайпануть и опубликовать имена претендентов на роль следующего Джеймса Бонда. Инсайдеры издания утверждают, что самые высокие шансы имеет Джек Бартон. Позади него в перечне расположились Джейкоб Лорди, Пол Мескал, Харрис Диккенсон, Каллум Тернер и Джек Лауден. Якобы кинопробы пройдут уже в этом месяце. Что нам делать с этой информацией, пока совершенно непонятно, ибо официальные источники традиционно будут молчать до последнего. Ранее продюсер франшизы Эми Паскаль говорила, что нового Бонда мир узнает до конца этого года. Но что доподлинно известно на данный момент, 26-й фильм об агенте 007 будет выпущен в студии Amazon MGM. Режиссером пока безымянного проекта выступит Дэнни Вильнёв, а сценарий напишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. О дате релиза, понятное дело, речь пока не идет.
1: За кадром.
0: Стриминг Netflix по только ему известным причинам решил переименовать комедийный экшн-триллер режиссера Дэвида Финчера с Брэдом Питтом в главной роли «Приключения Клиффа Бута». Теперь фильм официально называется «Дальнейшее злоключение Клиффа Бута». Видимо, нужно было как-то уточнить, что фильм все-таки является продолжением. Это все-таки спин-офф ленты Тарантино «Однажды в Голливуде». Но и похождения протагонистов все-таки достаточно рискованные, далеко не всегда приятные и не обязательно заканчиваются для него хорошо. Сперва фильм появится в кинотеатрах формата IMAX 25 ноября.
1: Длинный дубль.
0: Некоторые источники не врали. Дедушка Ридли Скотт действительно хочет заняться продолжением «Чужого завет» и «Прометея». Его трилогия, если она, конечно, состоится, должна довести историю андроида Дэвида в исполнении Майкла Фассбендера до логического, ну или как там получится, финала. По замыслу кинематографиста, в продолжении «Завета» Дэвид осядет на какой-нибудь планете, где постарается создать мир под себя. Понятно, что это только желание, но Скотт — человек упорный. «Прометей» вышел в 2012 году, «Чужой завет» в 2017. Насколько велики шансы на триквел спустя 10 лет, но думается пока не очень. Тем более, что сейчас у франчайза есть более перспективный сиквел — продолжение «Чужого Ромула». Правда, постоянно всплывают слухи, что Скотт мешает разработке второй части. Якобы режиссер Ромула Феде Альварес попросил у постановщика оригинального «Чужого» разрешение использовать Дэвида во второй части, но получил твердое и уверенное «нет». Поэтому главного постановщика у фильма сейчас нет. У самого Скотта сейчас премьерует постапокалиптический триллер «Собачьи звезды», а в самых ближайших планах — съемки экранизации «Острова сокровищ» с Хью Джекманом в главной роли. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: День на радио «Витебск». Радио «Витебск» – хит на все времена.

0: Радио Витебск. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Друзья, дорогие, игра под названием «Стоп-кадр». Как всегда, в хорошей компании, приблизительно в 16.35. Сейчас 37, кстати. Ну, бывает.
2: Ну, промахнулись чуть-чуть.
1: Это как в школе. Ну, опоздал. Ну, что, автобуса ждал.
2: Звонок для учителя.
1: Да-да-да. Так вот, два билетика в любой кинотеатр, на любой киносеанс. Достаточно быстрее всех выполнить то задание, которое дают два вот этих ну, ладно, я негодяй и хороший человек Дроздова в нашем эфире. А, кто быстрее...
2: Поменяемся. Потом.
1: Ну, так мы так и будем, что там. Да, кто молодец? Тут молодец уже. Сколько людей, даже если взять статистику, сколько уже наших радиодрузей повыигрывало билеты. Ого! А то ли еще будет, дружочки? Значит, правила следующие. Мы сейчас вам скажем начало какой-то известной фразы из известного фильма. Ваша задача просто ее дополнить. Сразу, вот, не надо, мы знаем, что вы все интеллигентные люди. Не надо писать вот, здравствуйте. Здравствуйте, хорошая компания. Мой ответ такой-то, это фраза такая-то, такая-то, из фильма такого-то, такого-то. Не надо, потому что вы тогда проиграете. Только, значит, вот напором, вот этим своим хамством, быстрее всех, кто ты молодец. В общем, все, просто дополняйте фразу, целиком ее не надо. Что ты киваешь головой?
2: Чему ты учишь людей? Хамство!
1: Плохому! Потому что хорошему они учились в школе.
2: Ну, честно говоря, фраза у меня тоже подстать. Mm-hmm. Но сразу вынуждена сделать небольшую оговорку. Друзья, слово будет не одно. Да, это будет словосочетание, но я уверена, что в целом максимально простое. Не буду больше ничего говорить, потому что все будет абсолютно понятно. Но могу даже про фильм сказать из «Служебного романа». Mm-hmm. Один из моих любимых фильмов, кстати. А, была там такая замечательная фраза. «Мы вас любим в глубине души. Точка». И дальше продолжение. Каким оно было, присылайте в Viber, пожалуйста, по номеру 707-1-071.
0: Стоп-кадр. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130.
3: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на Радио Витебск.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Анастасия, у тебя есть такой знакомый, который хоть раз в жизни говорил: «О, по телевизору 100 500 каналов, а смотреть нечего».
6: Да, бывало такое.
5: Идите в кино, короче. Вместе с хорошей компанией.
6: Можно и так, кстати, потому что там интересная киношка идет. Ну, или, по крайней мере, в ближайшее время собирается, потому что с 20 августа кинокартина уже по прокате.
5: Какая?
6: Называется «Жертвы обстоятельств». В отличие от вчерашней нашей темы, это комедия. Угу. Да. Эта комедия, там можно будет похихикать. Я так предполагаю, что будет она слегка абсурдной. Я почитала немножечко аннотацию к фильму. Но самое притягательное в этом фильме, это, конечно, звездный состав. Аня Тейлор-Джой, Брэндон Фрейзер, Крис Эванс, Сальма Хайек, Венсан Кассель, да, все те, кто хотят на него посмотреть, Джон Малкович, в конце концов. Ну, в общем, там звезда на звезде.
5: Нормальная комедия, конечно.
6: Ты понимаешь?
5: Да.
6: Но там действительно, там собирается вот этот звездный бомонд на какой-то благотворительный вечер, но на самом деле это такая ярмарка тщеславия, да, запакованная в обложку, знаешь, благотворительности. Вот. Но есть некая девушка, некая активистка, которая рушит это все своей абсолютно нестандартной идеей о том, что нам нужно спасти планету. Спасти ее мы можем, только предотвратив извержение какого-то там вулкана, но для этого нужно в жертву принести три звезды. Да, вот так, представляешь?
5: Вот такая комедия. Смотрите ее в кинотеатрах нашего города. Возможно, победитель и пойдет посмотреть именно этот фильм, причем не один, а с кем-то, потому что два билета на любой киносеанс, любой кинотеатр, хорошей компании достаются. Бам-бра-бам-бра-бам-бра-бам-бра-бам-бам-бам.
6: Достаются девушки. Номер заканчивается 3 на 3 0 7. А что касается верной цитаты, да, уже вот здесь все ликуют. Елена, это вашу честь, потому что именно вы написали верно, правильно. Цитата была следующей: мы вас любим в глубине души, где-то очень глубоко.
5: Ну, абсолютно большинство наших родин друзей, да, вспомнили эту фразу. Действительно, такой ответ был. Но она оказалась быстрее всех. Завтра продолжим веселые розыгрыши билетиков в кино. И не только здесь хорошей компании.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в нашем городе 16:48.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Каталог и адрес ближайшего магазина на сайте точно.бай.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шины.

0: Утро по пардам.
1: Вот, кстати, первая смена-то отучилась уже, вторая доучивается, и вот сейчас ребята вернутся все домой, новые впечатления, значит, кто-то уже, хотел сказать...
2: Кто-то уже сегодня не хотел идти.
1: Испачкал новый костюм, наверное, вот из пацанов.
2: Да, порвал кроссовок или еще что-нибудь.
1: Да, значит, туфли красивые были, блестящие, подбил носы в них, вот еще что-то.
2: Ты видел вот этот видос, который сегодня завирусился?
1: Нет.
2: Видимо, кто-то снимал с балкона, как счастливый мальчик шел, я не знаю,
1: Не у нас?
2: Нет, не уверена, что у нас, но явно я прям отчетливо видела, как этот мальчик говорил на русском. И его мама, кстати, тоже. Отец просто поотдаль где-то держался, ну и в целом держался.
1: Он приличные слова мальчик говорил? Или то, что отец говорил?
2: Да я не знаю,
1: постоянно.
2: Звука не было. Самое интересное было зашифровано в картинке. В общем, мальчик, ну весь нарядный, мама тоже серьезная в брючках, она встала рано, хотя могла поспать еще час, у нее по лицу это все читается. Вот, и мальчик идет, и просто в какой-то момент упирается и разворачивается и уходит обратно. Его мама берет за руку и ведет его туда, куда нужно, но он не сдается. И я думаю, какая же воля у этого маленького мальчика, какая воля у его матери. Вот, ну, коротко о впечатлениях сегодняшнего дня.
1: Ну, вот у тебя был такой какой-нибудь случай какого-то мальчика, что ты категорично... Ну, я просто не помню. Ну,
2: слушай,
1: такого. Не то, что я скажу, что ой, Саня Назаренко был хорош, вашим таким вообще молодцом. Нет, было у меня. Меня и к заучу водили, и директор приглашал.
2: Были ли моменты, когда я не хотела идти в школу? Конечно, были. Делала ли я так с матерью? Ну, конечно, нет. Потому что было принято, не хочешь идти в школу? Ну, делай это молча. Вот, знаешь, ну, я имею в виду, что...
1: Тогда ты... мой полы везде.
2: Нет,
1: вот такой,
2: смотри,
1: да?
2: нет, смотри. Ты идешь в школу, а потом придумываешь что-то, чтобы не доходить до нее. Вот так вот было принято. А вот это вот ввязывать в это во все родителей. Не-не-не, мы были самостоятельные. Но вот, так, кстати, не делайте, пожалуйста.
1: Самостоятельность-то всем бы хотелось. Мне хочется, знаешь, чтобы родители, допустим, в этом учебном году, которые постоянно делали уроки со своими чадами любимыми и помогали, чтобы они как-то вот, их дети такие, ой, мы будем сами. И такие все молодцы, на 9, на 10. А родители в это время смотрели любимые сериальчики или слушали любимое радио. Вот такое у меня пожелание. Хотите тост? Пожалуйста, вот.
0: Пора по партам. Радио Витебск. Хит

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Александр Лукашенко пригласил Того к более активному сотрудничеству с Белоруссией. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем Совета министров этой страны на полях саммита ШОС в Бишкеке. Подробностями делится полперва.
3: Несмотря на то, что мы вчера с вами довольно обстоятельно поговорили по основным направлениям нашего сотрудничества, думаю, официально сегодня будет не лишним обсудить некоторые вопросы двустороннего взаимодействия. Вы, конечно же, знаете, что министр иностранных дел посещал недавно вашу страну. Спасибо за организацию этого визита. Мы, как и договаривались, ждем вашего министра иностранных дел в Беларуси и вашей делегации, специалистов с ответным визитом. Вы решаете очень важную задачу обеспечения продовольственной безопасности и безопасности в целом своего государства. Вы уже поняли, и за это мы вам благодарны, что Беларусь в этом решении этой задачи может быть для вас полезна. Мы поставляем вам не только продовольствие, но и все необходимое для производства этих продовольственных товаров у вас на родине. В частности, наше сельхозоборудование, сельскохозяйственная техника поступает в вашу страну, внося свой вклад в продовольственную безопасность. Мы и дальше готовы в этом плане действовать и готовы создавать с вами совместное предприятие в вашей стране. Я знаю, вы заинтересованы в направлении высоких технологий, медицины, охраны материнства, детства, здравоохранения, сотрудничестве в этих отраслях. Мы готовы к этому. Вы предложили интересный для нас проект разработки фосфоритов и строительства завода по производству комплексных удобрений. Во время визита вашего министра иностранных дел в Беларусь мы свое инвестиционное предложение вам представим. Присмотритесь к нашей технике в более широком масштабе, особенно большегрузной технике, карьерным самосвалам, другой автомобильной технике. Наша страна машиностроительная, и свой опыт мы готовы передавать вам. Мы покупаем у вас какао-бобы, у нас промышленность весьма в этом отношении развита по использованию какао-бобов. Мы готовы в более широком масштабе осуществлять эти закупки, если у вас будет к этому интерес. Мы ждем более масштабного сотрудничества в рамках банковских систем. Но, думаю, было бы к месту рассмотреть нам вопрос проведения бизнес-форума соответствующего в Беларуси. Я предлагаю, чтобы по максимуму ваши специалисты, ваши бизнесмены приехали в Беларусь на несколько дней, изучили, посмотрели нашу экономику прежде всего. Ну и сделали для себя соответствующие выводы. Такой бизнес-форум способствовал бы формированию дорожной карты, то есть плана наших действий вашей страны и Беларуси на перспективу. И во время вашего визита или моего визита в Того мы могли бы такой план, такую дорожную карту утвердить. Закрытых тем нет. Вы для нас очень хорошие друзья, уверен уже в настоящем, а не в будущем. И я вас приглашаю к более серьезному, активному сотрудничеству с нашей высокотехнологичной страной.
2: Другим событием. В Испании утвердили экстренный план поддержки автономного города Сеута объемом свыше 300 миллионов евро, рассчитанный на оставшуюся часть года, направленный на преодоление гуманитарного кризиса и стимулирование местной экономики, сообщает ТАСС. По словам министра экономики, программа включает 4 основных направления. Наибольшая часть средств, 118 миллионов евро, будет направлена на усиление работы систем приема мигрантов и размещение несовершеннолетних, прибывших без сопровождения. Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что покидает пост главы компании с 1 сентября. Свое заявление он опубликовал в соцсети X, пишет Белта. В своем обращении от 31 августа Кук также поблагодарил сообщество Apple и сообщил, что со следующего дня он переходит на новую должность. Кук займет должность исполнительного председателя Совета директоров Apple. Пост генерального директора Apple Тим Кук занимал на протяжении 15 лет. И в завершении выпуска информации на правах рекламы. Горсвет города Витебска оказывает услуги по монтажу и ремонту архитектурной подсветки ошибки зданий. Телефон 62 35 24. Горсвет города Витебска на постоянную работу требуются электромонтеры. Заработная плата до 3000 рублей. Телефон для справок 62 35 31. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
4: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
5: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погода на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: всегда много всего, всякого разного. 17.10 в нашем городе. Хорошая компания. Назаренко Дроздова. Дождь у нас льет, не очень приятно. Вот, даже природа плячет. Плячет 1 сентября.
1: Плячь, плячь, танцуй, танцуй. Так,
0: смотри,
1: ну,
0: мы бы, кстати, подошли бы с тобой вот в роли вот этого голоса, который поет непонятные песни, популярные.
1: Ну, знаешь, когда, ну, это да.
0: Коверкуя слова, там, вот это вот, там, произнеся какие-то нечленораздельные звуки.
1: Почему? Еще мы могли бы караокешные бэки записывать. Вот знаешь, когда невнятно там что-то издали. Ну, вот это.
0: Да. О, Дроздова, так ты талант.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Ох, да, сегодня такой сложный день, и совершенно очевидно, что на дорогах автомобилей гораздо больше, чем было вчера или позавчера. 1 сентября, дружбачки мои, что у нас, кстати, с дорожной ситуацией? Анастасия?
2: Ну, что у нас с дорожной ситуацией? Честно говоря, не могу сказать, что вау, как здорово, пробок вообще нет, все хорошо на дорогах. Нет, как раз-таки у меня есть обратная информация. Например, хочется начать с ДТП. Между прочим, их целых два здесь числится на проспекте Черняховского в правом ряду, если вы едете в сторону проспекта Строителей или наоборот, хотели бы отправиться в противоположную сторону. Вот я не знаю, что там, может, кооператив какой. Так, что еще? Еще одно ДТП там же, на проспекте Черняховского, но просто уже напротив другого дома, напротив дома 22. И все в том же направлении. Не знаю, что случилось, но вот, к сожалению, так. Да и в целом сегодня этот проспект прям особенно популярен среди автолюбителей. Что касается еще нескольких локаций, в которых сегодня достаточно пробок, это проспект Фрунзе по классике. Ну, проспект Фрунзе, наверное, не только там, где мы обычно привыкли, но и вот напротив Витебской областной клинической. И есть у нас еще пробки на мосту Кирова, на мосту Блохина и немножечко на улице Буденова. Ну, вот как-то так сегодня обстоят дела. И про Зеленогорскую не забываем. Она тоже, кстати говоря, сегодня частично заполнена машинами, поэтому, возможно, там придется тоже немножко подождать.
1: Друзья, потихонечку, все доедем домой, но давайте сделаем это с хорошим настроением. Предлагаем помиргать, как всегда. На счет раз, два, три. Включаем аварийку своего автомобиля. Несколько секунд ею миргаем. Если ответочку от кого-то увидели, об этом можно написать в Viber 707-101-071. Даже если ответочки не было, все равно пишите, я такой-то, такой-то помиргал там-то, такой-то автомобиль. В общем-то, все это про настроение, про наше хорошее настроение в хорошей компании. Готовы? Поехали, погнали, полетели.
3: Раз, два, три, мир!
0: Дорога в хорошей компании.

0: это наше Миргиющее радио, друзья. Сергей написал: добрый день, Мирк на Белом Мазе 5075, где-то в Дубровинском районе. Всем хорошего дня, удачи на дорогах. И нам с тобой, Анастасия, привет. Очень приятно, Сергей, хорошей дороги вам.
1: Спасибо большое. Есть еще один Сергей, который отмергался на Терешковой. Вам тоже большие приветы.
0: Стас есть, помергал возле автовокзала. Отлично, хорошего вечера.
1: Евгений говорит, что утром пробки были похуже, а сейчас более-менее. Мирк, Смоленска.
0: Сергей, одинокий Мирк, район ЖД вокзала, рыжий КамАЗ. Отлично, рыжему КамАЗу большой привет.
1: Андрей отмергался на Зеленогорской, в пробке, Ситрик, скорее всего, это Ситроен, 5072.
0: А еще у нас есть Андрей, который миргает на даче. Привет, Игорь, Лехе, и вам отличной смены. Спасибо большое.
1: Сава у нас сегодня на Ленинградской. Ой, фотографии еще прислал, а там дождливо.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно. Реклама.

0: 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: стало тише, это означает, что пришло время занять это место. Партнера вечернего шоу – компания «Автосеть Шины и Диски». Подготовьтесь к зиме вместе с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворша» – Якубовского, 75. «Автосеть Витебский» – Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке – Петруся Бровки, 57. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Так, друзья, не очень приятная ситуация. ДТП, еще одно неожиданно появилось на дорогах нашего города. Вот как раз актуальная информация для тех, кто, возможно, прямо сейчас стоит на Кировском мосту и планирует переехать на улицу Кирова. Тут могут возникнуть сложности в среднем ряду. ДТП. Ну вот буквально несколько минут назад.
1: Друзья, взываем к вашей бдительности, естественно, и неторопливости в этот дождливый вечер. Ну а дабы настроение было хорошее, мы подняли бы его уровень. Значит, давайте так, поиграем в очень интересную игру, даже игра-рубрика, которая называется «Автобум». Именно с сегодняшнего дня мы начинаем, будем играть весь сентябрь. Остается только дождаться после новостей середины часа.
2: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Гурлов посетил Витебскую академию ветеринарной медицины. Фариновская средняя школа Полоцкого района распахнула двери после капитального ремонта. Сотрудники предприятия «Витебскоблгаз» присоединились к традиционной благотворительной акции «В школу с добрым сердцем». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Большая компания на радио Витебск. Автобум.
1: А я, знаешь, Анастасия, сейчас думаю о том, как-то вот все сейчас максимально уложить в короткие сроки, и чтобы всем все было понятно, понимаешь? Вот, потому что в игру «Автобум» мы играли весной. Весной делали это вместе с ребятами из компании «СВ Моторс». И вот, наконец-таки, мы возвращаемся к этим играм. Однако, помните, мы весной просили фотографировать номера автомобилей с определенными циферками. Помнишь, было весело очень, очень так.
2: И я помню, это самое главное сейчас, людей не запутай, а то они такие, ой, так, да, номера, цифры, сейчас пришлем. Нет, друзья, в этот раз играем немножечко по-другому, прости уж, что я перебила тебя.
1: Нет, очень хорошо, что перебил, давай, перебивай.
2: Вот, но, тем не менее, сегодня мы сосредоточимся, да, на автомобилях, но не на номерах, так что здесь можно немножко расслабиться, а на конкретных марках.
1: Да, смотрите, мы решили вообще сделать цикл таких вот игр, программ вместе со Свой Моторс и рассказывать вам про автомобили, которые появились в нашем городе.
2: Новиночки на рынке.
1: Ну, типа того, потому что за последние несколько лет очень сильно изменился автопарк автомобилей. Он существенно обновился. И, к сожалению, возможно, а может быть, и к счастью, вот эта эпоха Audi 100 Cigar и B3 Passat'ов, она уже уходит, да, и на их место приходят более новые и современные автомобили, которые, ну, тоже, они все равно не новеют, да, они все равно требуют какого-то обслуживания, и поэтому мы будем рассказывать так коротенько про такие новые, такие автомобили, популярные в народе, даже, может, народные уже, и будем давать какое-то задание, вы будете это задание делать, и каждый наш радиослушатель может вот так вот по будням получать какой-то большой подарок от SV Motors, куда входят различные вещи, которые могут пригодиться вам в обслуживании автомобиля. Будь то всякие омывашки, очистители салона, перчатки, какие-то вонючки для салона, как говорят народе. В общем, такой большой набор автомобилей от SV Motors. Вот это бы хотелось бы сказать, и с сегодняшнего дня и весь сентябрь мы будем играть. Понятно, да?
2: Все, мне кажется, вводная часть была более.
1: Ты поняла? Ты поняла?
2: Я все поняла. Еще с первых двух строчек я все поняла. Ну, я дознала, понимаешь?
1: Но
2: я знала.
1: Да. Ну, все. Ну, ты поняла?
2: Так, мы переходим к игре.
1: Так, все, игра. Значит, ребят, сегодня у нас на обзоре такой автомобиль, который знают, мне кажется, абсолютно все. Это Geely Cool Ray. Главные сильные стороны этой машины — это бодрая такая динамика, яркий дизайн, хорошее оснащение. У меня знакомого есть такой автомобиль. Даже у двоих знакомых есть такой автомобиль. При этом, исходя из статистики продаж в SV Motors, выделяются, конечно, основные расходники для технического обслуживания. Это фильтры, свечи зажигания, моторное масло, технические жидкости, тормозные колодки, диски, ступичные подшипники, стойки и втулки стабилизатора. При этом, друзья, ребята в компании SV Motors подготовили к запросам автовладельцев, и эти и другие запасные части есть в наличии в магазинах SV Motors для вашей безопасной и беспроблемной езды. Обращайтесь, внимание, задание!
2: Выдыхай.
1: Да.
2: А что касается того автомобиля, который сегодня должен попасть в нашу фотоловушку, друзья, все, что необходимо, прислать фотографию Geely Cool Ray. Это важно. Цвет пока не важен. Там мы будем заморачиваться, возможно, в будущем. Но сегодня ищем в городе Geely Cool Ray. Самое главное — сфотографировать этот автомобиль. Желательно с пальцем вверх. Ну, во-первых, хорошее настроение свое показываем, да? А во-вторых, то, что это действительно не сгенерированная фотография, ниоткуда вы ее не взяли. Вот вы в режиме реального времени сфоткали и присылайте нам вайбер по номеру 7071-071. Первый счастливчик возьмет свой приз.
0: Автобум.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: фразы, что нужно сфотографировать Джили Кулрей и свой палец вот вверх.
1: Я думаю, что просто сработал адреналинчик. Они такие услышали, что первый получает шикарный бис, все. Неважно, Джили Кулрей услышали, ну и полетели. Ну, правда, кто-то пошел на второй круг и не ошибся. Это спасло ситуацию очень сильно. Мне нравится, как Дмитрий пытается выйти из ситуации. Он просто, видимо, прислал до этого фотографию, а теперь палец вверх. И все. Но, друзья, не сработает, к сожалению, только на фотографии. Только на фотографии должна быть рука и, естественно, соответствующая машина, которую мы озвучили. И оказался молодцом. Сережа, молодец. Тут, как обычно, без вариантов. 028 заканчивается ваш номер в фотографии. Супер. Лайк поставили. Будем знакомиться мы с вами, а вы потом со своим призом.
0: Сергей, вам достается, да, вот этот большой приз, большой набор автомобилиста от сети магазинов автозапчастей SV Motor. Сейчас расскажем, в каком из магазинов нашего города вы будете ее забирать, скорее всего, на Московском проспекте. Ну, а завтра продолжим. Теперь играем в автобум по будням приблизительно в 17:35. Обязательно подключайтесь к хорошей компании.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: 1 сентября. А значит, пришла пора. Пора по партам.
3: Вот сегодня, конечно, разным настроением будут ребята возвращаться из школы. Кто-то действительно очень хотел. Я воодушевлен тем, что пообщался с одноклассниками. Может, кто-то познакомился уже с новым учителем. Новые предметы у кого-то появились, да? Новые эмоции. Мне всегда вот эти новые учебники, они немножко, ну, радовали и пугали. Вот у тебя как было? Вот ты получил вот эту вот стопку, и она не такой похожая, как в прошлом году, но немножечко другое уже.
4: Ну, знаешь, я помню, что я когда получала учебники, мне, конечно, было интересно, что там такое. И сразу же

0: я садилась и пролистывала наперед вот эти страницы, которые там уже есть, чтобы понимать, так, а к чему готовиться, а что вот заранее где-то что-то почитать, может быть, дополнительное что-то найти, чтобы вообще...
1: Ну, ты зубрила.
0: Нет. Это как раз-таки из-за того, что, понимаешь, кто-то хватает информацию максимально быстро, а мне нужно было со всех сторон на нее посмотреть, чтобы усвоить хоть что-то. Поэтому мне нужно было до уроков заниматься уроками. Вот так.
1: Диват, как сказал, но в любом случае мы пожелаем всем легкого, учебного, плодотворного года, чтобы никто на второй год не остался. Вот.
2: 1 сентября. А значит, пришла пора. Пора по партам.
3: Мы снова танцуем.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: наш радиодруг написал, что дождь 1 сентября это детские слезы. А почему не родительские? Вот что это за безобразие?
1: Потому что там был бы ураган, Саша.
0: Или слезки учителей любимых, которые хотят извините меня, ну так вот балбесами нас называли в школе, да, сделать хороших людей, которые будут хорошими людьми, хорошими гражданами.
1: Это ближе к каникулам.
0: В смысле?
1: Ну, слезы учителей будут ближе к каникулам. Радости.
0: Понятно, конечно. У нас финал часа, потом расскажет свежие новости Татьяна Белоголовкина.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: которые ты любишь. В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В День знаний Витебской государственной академии ветеринарной медицины посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, сообщает Витебские вести. Он ознакомился с достижениями студентов в научной и общественной деятельности. На встрече с профессорско-преподавательским коллективом были проанализированы ключевые показатели подготовки специалистов по итогам прошлого учебного года, определены приоритеты на будущее, вручены награды отличившимся. Юрий Горлов принял участие в торжественной церемонии посвящения в первокурснике. Витебскую государственную академию ветеринарной медицины пополнили 428 первокурсников. Почти сотня из них будет обучаться по целевым договорам, что гарантирует первое рабочее место. Фариновская средняя школа Полоцкого района распахнула двери после капитального ремонта. Разделить радость с педагогами, родителями и школьниками на торжественную линейку приехали многочисленные почетные гости, среди которых председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов, руководитель Полоцкого района Василий Шилов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Стома. «Сегодняшнее 1 сентября для меня самое волнительное из всех, которые я переживал, потому что я нахожусь среди своих земляков на пороге своей родной школы, куда ровно 45 лет назад в первый класс меня привела мама», — отметил Дмитрий Демидов. Он поблагодарил своих педагогов за знания и вручил родной школе сертификат на улучшение материально-технической базы. Сотрудники предприятия «Витебскоблгаз» присоединились к традиционной благотворительной акции «В школу с добрым сердцем». Работники предприятия во главе с генеральным директором Александром Бранцевичем в преддверии нового учебного года посетили детское отделение Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии. Для ребят этот визит стал настоящим сюрпризом. Газовики приехали не с пустыми руками. Дети получили школьные принадлежности, тетради, канцелярские наборы, все, что так необходимо в новом учебном году. А сладкие призы добавили праздничное настроение и улыбок. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погоду: на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: вчера один мой знакомый, Анастасия, сказал такую интересную фразу. Мол, с 1 сентября мы не начинаем новую жизнь, а возвращаемся в старую. Потому что вот это...
1: Какая-то утопия.
0: Нет. Ну, не надо так. Ну, потому что детские каникулы вот эти в школе, ну, у кого есть дети, и они в школе.
1: Лето — это маленькая жизнь, а потом сентябрь.
0: А потом сентябрь и до мая вот это вот, ну, все.
1: И ты говоришь, что это не утопия.
0: Нет, это не утопия, это получение знаний, это хорошо.
1: Убеди,
0: это...
1: пожалуйста, почему не так?
0: Ну, слушай, ты сейчас сарказмируешь. Вот, кстати, друзья, предлагаю в ближайшем будущем поиграть в игру, между прочим.
1: Да, поиграем в интересную игру. Будем надеяться, что мы не проиграем, Саша.
0: Я понимаю. Все-таки, почему у тебя дергается глаз?
2: Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Задание со звездочкой.
1: Обычно задание со звездочкой — это для таких вообще отличников, к кому на улице делать нечего, у кого велосипеда нету и друзей, вот, и кого родители не напрягают.
2: Вот и они... сегодня это мы.
1: Ну, не знаю, как получится. В общем, друзья, на кону у нас билетик на качели-карусели в наш парк аттракционов. Если хотите поучаствовать, нам нужны лично вы, прям, телефон 62-60-60-20-70, пожалуйста. Хотите участвовать? Правила расскажем прям по ходу. Ну, что, нет?
2: Ну, да, почему бы и нет. Звоните, и мы вас сориентируем.
1: А ты делал вот эти вот задания со звездочкой? Вообще тебе хватало?
2: Ну, иногда.
1: Сил, терпения.
2: Иногда, вот это. Иногда.
1: А, знаешь,
2: но вот... я этим не грешила, знаешь.
1: А было тебе обидно, когда, значит, учитель давал дополнительное задание?
2: Угу. И, вот, и ты делал дополнительное задание,
1: нет,
2: а везде были ошибки для этого.
1: Нет. Ну, это тоже было. Ой, здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Анастасия.
1: Очень приятно. Можно будет девочка Настенька? Ну, у нас мы играем в школу сегодня.
3: Можно, можно.
1: Отлично, хорошо. Вы как с русским языком? Дружили в школе?
3: Дружили.
2: О, это наш человек. Ну, тогда...
1: Значит, смотрите, Настенька, история такая. Знаете, в нашем языке очень многие люди в обиходе, значит, слова используют с неправильным произношением. Знаете, вот не говорят не коридор, а коридор.
3: Конечно.
1: Вы должны сейчас сказать «конечне». Так вот, мы предлагаем сейчас с вами сразиться. Устроим вот такой вот баттл. Слово неправильно от вас, слово неправильно от нас. Ну и потом, кто останется, если мы поймем, что вы нас положили на лопатки, мы вам даем билет на аттракционы.
3: Ну, хорошо, давайте попробуем.
1: А чего вы так испугались сразу?
3: Нет, все хорошо будет.
1: А вы там одна или есть помощница? Знаете, вы подсказываете.
3: Одна.
1: Ну, вам тяжелее.
3: Одна, еще на работе одна.
1: Так, ну, давай, Дроздова, ты начинай.
2: Ой, мое любимое слово – котлеты.
3: Мне надо правильно говорить.
1: Вам неправильно надо говорить.
2: Вам тоже неправильные слова нужно говорить.
3: Ну. Мне надо неправильно говорить?
1: Да. Неправильно надо говорить.
3: Котлеты.
1: Это
2: уже было.
1: Это было, Настя сказала.
3: Котлеты.
1: А вам теперь неправильно, другое.
2: Смотрите, вот давайте я приведу пример. Например, я говорю «котлеты», а вы говорите «позвонила». Понятно?
1: Забудьте, что вы отлично звучите.
2: Да, мы прямо сейчас собираем словарь слов с неправильным ударением, произношением и так далее. В общем, ну, бывает такое.
1: На наш словарь, понимаете? Вот Даль собрал нормальный Ожегов. А у нас, давайте я...
2: А у нас так себе словарь.
1: Вот давайте я говорю «ихний». Ваше слово.
3: И что?
2: Мне кажется, там даже не говорит. Но вы молодец,
1: креативно. Ну, похоже. Хорошо, давай, Настя.
2: Пинжак.
1: Пинжак, смотрите, что у вас?
3: Пинжак. Но. Думаете, может, платья.
1: Платья? Ну, да. Сказали бы польты. О, польты, давайте, я польты. Ваше следующее давайте.
3: Мое?
1: Что мое? Ну, давайте я подскажу. Тикет. Тикет. Давай, теперь ты.
2: Побородом, получается.
1: Побородом, хорошо. Настя, короче, девочка Настенька, я за вас, короче, буду. Давайте.
2: Ой, нет, по бородам получается. Ну, ладно.
1: Давай, теперь ты.
2: А, что я? О, моя любимая свекла.
1: О, свекла, смотрите. Девочка Настенька, есть у вас? Или мне за вас сейчас вписаться?
3: Ну, что я могу сказать? Могу что-нибудь свекла, ну, как они говорят.
1: Ейный, скажите.
2: Ейный и егоный.
1: Ихный. Вот, блядь, слушай, давай мы Насте отдадим уже, ну, приз, что нам жалко,
2: не,
1: что
2: не будем мучить. Ну, что поделать, человек правильно, грамотно разговаривает,
1: да,
2: а мы
1: да,
2: тут
1: да,
2: пытаемся вытащить да. из недр, понимаешь, что-то непонятное. Спасибо большое, вы справились, Анастасия.
3: Спасибо.
1: Вы подтвердили свою оценку, что у вас
2: мне
1: там
2: кажется, мне кажется, Анастасия такая, я больше не позвоню, в черный список.
3: Позвоню.
1: Приветы будут. Давайте привет, поздравления.
3: Конечно, сегодня всех учеников с праздником, с 1 сентября. Кто ПТУшники? Мне тоже сегодня ребенок в колледж пошел, легкой промышленности.
2: Поздравляем.
3: Первый день. Да, вот Читникову Андрюше привет.
2: Отлично. Вот. Ну вот
3: ну
2: на
3: и вам хорошего настроения. Спасибо за поддержку.
1: Слово «поддержка», конечно, у вас уже упало. Все. Поддерживаем. Все. 1 сентября. Прекрасный праздник. День знаний.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Информация о том, как сделать хорошо своему автомобилю.
1: Обращайтесь по этому поводу к партнеру вечернего шоу компании «Автосеть» шины и диски. Подготовьтесь к зиме вместе с «Автосетью» до конца сентября. Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворша, Якубовск, 85. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» Полоцкий, Петросиобровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Новая песня от группы «Градусы». Бам-барабам-бам-бам-бам. Радио «Витебск».

0: на 7 часов тоже поиграем в нашу веселую игру под названием «К доске пойдет». Это все в рамках акции «Пора по партам». Надо же как-то отмечать 1 сентября весело, громогласно, со смехом, с радостью.
1: С подарками.
0: Да, но до этого момента давайте послушаем. Кузьмин явился, не запылился, а «Спорт ФМ» не за горами.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Какой счет?
1: Барселона продолжает побеждать. Каталонцы грохнули Райо Вальекано 5-2 и возглавили таблицу в Ла Лиге. Особенно постарались Рафинья и Ямаль, сделавшие по дублю. Ламин, кстати, стал самым молодым игроком, настрелявшим 50 голов в топ-лигах. Защитят титул. Арсенал добывает победу над Астон Виллой. Победный гол организовал Сака. У Бакайо уже 2 гола в 2 матчах нового сезона АПЛ. По итогам тура канониры и Халл — единственные команды без пропущенных. Вилла же теперь идет на предпоследней строчке с 0 очков и статой 0-5.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной. 20 лет истории позади. Лео написал, что заготовил это письмо через 2 дня после финала чемпионата мира, а теперь после смерти отца убедился в своем решении. Получается как? Чемпион мира, чемпион финалиссимы, 2 раза чемпион Копы, олимпийский чемпион, 2 раза лучший игрок чемпионата мира. 207 матчей, 125 голов, 65 ассистов. Уходит легенда. Ливерпуль не продал Гакпо в Сити за 99 миллионов евро. Сегодня клуб купил Баркаля за 120 миллионов, и по информации Романа, решил сохранить конкурента Брэдли в составе. Оба чаще выходят на левом фланге атаки. Ну что, красные, правильно. Кстати, Баркаля теперь официально игрок красных. Француз обошелся мерсисайдцам в 140 миллионов евро. Контракт до 2032 года. Игрок будет выступать за клуб под 29-м номером. Самый громкий трансфер этого лета однозначно.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Агрессивные коровы прервали футбольный матч в мексиканском штате Мичоакан. Игра возобновилась только благодаря отважной собаке, которая прогнала животных с поля. Люблю вот такие новости из менее известных лиг. Поднимают настроение. Лодка разогналась до 343 км в час и перевернулась в воздухе на гонках в США. Пилот отделался переломом ноги. На таких соревнованиях водные судна могут развивать невероятные 380 км в час. Опасненький вид спорта, однако. Вратарь забил гол из своей штрафной. Чудеса в 5-й лиге Англии. Питер Джеймсон из Гейтсхеда просто выносил мяч подальше, а тот после отскока залетел за шиворот голкиперу Харрогейта. Причем Джеймсон раньше сам играл за Харрогейт. И теперь сотворил такое в гостях у бывшей команды.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Болельщики «Спарты» устроили безумное пиротехническое шоу на матче со «Славией». Под шум фейерверков фанаты увидели, как их любимая команда потерпела крупнейшее домашнее поражение в пражском дерби за последние 5 лет. Суперкомпьютер «Опта» считает, что «Локомотив» имеет реальные шансы попасть в зону стыков или вылета в РПЛ. Так, по версии суперкомпьютера, железнодорожники займут 15-е или 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с вероятностью в 7,4% соответственно. Вероятность того, что красно-зеленые финишируют на 13-м или 14-м месте, оценивается в 10,8%. Ветеран все еще нужен Формуле-1. Кажется, Фернандо Алонсо все же продолжит карьеру в королевских гонках. 45-летнему испанцу, по слухам, предложат новый контракт на 40 миллионов евро. По ходу сезона Алонсо не раз намекал на то, что готов уйти из Формулы. Но результаты последнего Гран-при и явные улучшения болида, видимо, изменили планы пилота. Как давно болеете за Фернандо? Пора уходить или нет?
2: Спорт FM. Что там наше?
1: Первая ракетка планеты, наша белорусская 4-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Сабаленко победила колумбийку Камлу Осорио в матче первого круга US Open 2026 6-2-6-4. Ее следующей соперницей станет 160-я ракетка мира из России – 22-летняя Полина Яценко. Сабаленко выиграла открытый чемпионат США 2 раза в 2024 и 2025 годах, победив в финалах американок Джессику Пигулу и Аманду Анисимову соответственно. Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список лучших проспектов Washington Capitals. Возглавил рейтинг белорусский нападающий, наш витебчанин Илья Протас. В рейтинг не включались полевые игроки старше 23 лет и вратари старше 25 лет, а также хоккеисты любого возраста, уже сыгравшие 50 или более матчей в НХЛ. В прошлом сезоне Протас набрал 66 очков в 69 играх регулярного чемпионата за Херши в НХЛ. Также дебютировал в НХЛ, где провел 4 игры и набрал 4 очка. Сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт-ФМ.
0: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: «Точное время» на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: А в нашем любимом городе 18:39.

0: Ну что ты смотришь на статьи? Объявляй, давай игру.
1: А я как рыба. Я смотрю в глаза и пытаюсь найти смысл. А, друзья, смысл в том, что буквально спустя рекламный блок у нас здесь случится еще одна игра. Ну, собственно, еще один билет улетит на покатушечке.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21-го.

0: в парк аттракционов, вот так вот, правильно сказать. Билет в парк аттракционов, чтобы кататься на карусели.
1: Да, есть такое, но прежде вам необходимо отгадать личность, описание которой, честно говоря, уже готово. Между прочим, не просто так он выбран, а потому что это неудавшийся учитель.
0: Да ты что?
1: Да, представляешь, когда ты закончил сочинское педучилище.
0: Подожди, значит, все, уже Анастасия понеслась уже. Значит, правило следующее. Настя вам сейчас рассказывает про одного человека, про его детство, наверное, детство. Пробуешь рассказать про детство?
1: Так я бы могла рассказать, а потом сказать, что нужно делать. Я же уже сказала, нужно отгадать личность.
0: А, да, все? Вайбер 7071071, все.
1: Да, жду вас здесь.
0: Кто напишет, вот. Тот это, будет кататься на карусели.
1: Тот молодец, тот садись 5.
0: Ну, а, тот так, не будет стоять в углу.
1: Так вот, так, возможно, бы сказал этот человек, когда преподавал. Так, давайте еще раз продублирую. Сочинское педучилище. Угу. Он окончил, после окончания проработал учителем начальных классов целых 4 месяца. После этого он понял, что у него боязнь детей, и ушел.
0: Да?
1: Да. Вот такое было. Ну, да, ушел, вы уже поняли, это мужчина.
0: Ну, это, в смысле, русскоязычный артист.
1: Да, это русскоязычный артист. Но самое интересное, хотя вот зря, рановато ты выдал эту информацию,
0: потому что уже сочинское закончил, что Канье Уэст, что ли, в Сочи учился?
1: А мало ли, Стинг приехал, да, закончил училище в Сочи и такой уехал к себе. Так вот, что касается следующих пунктов, два из них очень интересные. Первый такой, более-менее стандартный. Он выиграл какой-то творческий грант и уехал колесить по США вместе с мюзиклом. Ты представляешь, он участвовал в мюзикле? Да.
0: Никогда
1: и пару лет ездил по США. Угу. А еще был такой эпизод в его жизни. Он почти выиграл конкурс, женский конкурс красоты. Он решил, пошутить. Такой вот он шутник. Нарядился в женщину и так убедительно выглядел, что выиграл приз зрительских симпатий.
0: Ты ничего не признавался, что, что он мужчина?
1: В 89-м году это было.
0: Да?
1: Ну, я не знаю, чем все закончилось. Возможно, он в конце снял парик и такой: «Эй, на самом деле!» Вот, но не знаю, как там было. Но, знаете, несмотря на все это и многие другие заслуги в музыкальной сфере, многие его зовут просто Рыжий.
0: Ну, есть уже правильный ответ. Уже это...
1: А я зря распинулась, так надо было остановиться?
0: Да нет, все хорошо. Среди того обилия ответов, которые прилетели к нам, выделилась самая первая Анастасия, которую написала Андрей Григорьев Аполлонов. С чем и поздравляем. Да, это тот самый, Рыжий Иванушка, ты вот не договорила. Его все называют Рыжий Иванушка.
1: Но Иванушка, это же должна была не я договаривать. А вот люди, справились. Спасибо вам большое, что сыграли с нами. Вот определили победительницу. Красота. Будем вручать билет.
0: Да, я уж коль пошла такая, не буду говорить что, давайте мы послушаем песню «Иванушек». Мне кажется, очень хорошо должна зайти.
2: Пора по партам.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: Шакира с мужчиной поют, это, конечно, хорошо. Это хорошо, но надо и честь знать.
1: Но, между прочим, не просто так поют. По-моему, уже этот трек был на чемпионате мира по футболу. Но это, знаешь, такая галочка где-то на фоне лет, которое, собственно говоря, от нас уже ушло. Ну, да, мы тоже уходим. Все, не смотри на меня так. Хорошо, нас уже заждалась Татьяна Белоголовкина в начале следующего часа.
0: Следующий час, кстати, посвящен при этом поздравлениям. Музыкальный агент обязательно не забываем. Так что ваши музыкальные заявки, добрые, теплые слова, поздравления, все это там.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Пекинская городская строительная группа готова приводить инвесторов в туристическую индустрию Беларуси. Об этом шла речь на встрече директора Национального агентства по туризму Кирилла Машарского с генеральным директором региона Центральной Азии и Европы Пекинской городской строительной группы господином Шаи, сообщили Белта в Национальном агентстве по туризму. Стороны обсудили потенциальные направления совместной работы в сфере развития туристической инфраструктуры и туристических территорий. Кирилл Машарский отметил заинтересованность турсферы Беларуси в инвестициях со стороны Китая.
1: В мире.
2: Польша планирует продлить пограничный контроль с Литвой и Германией. Сегодня об этом Варшава официально уведомит Европейскую комиссию, пишут СМИ. В целях борьбы с нелегальной миграцией польская страна восстановила пограничный контроль в июле прошлого года и затем несколько раз его продлевала. Режим проверок будет действовать еще как минимум полгода, со 2 октября по 2 апреля. При этом сообщение в адрес Еврокомиссии Польша не исключает досрочного прекращения контроля, если миграционная ситуация улучшится. Переполнилась французских тюрем, достигла беспрецедентного уровня. По состоянию на 1 августа число заключенных в них достигло почти 90 тысяч человек, сообщает газета «Лимон». Так, 1 августа переполненность тюрем и следственных изоляторов, где содержатся лица, приговоренные коротким сроком заключения или ожидающие суда, составила более 140%. Число заключенных увеличилось на 6,5% в годовом исчислении. Сами тюрьмы рассчитаны на 63 тысячи человек. Работники пенитенциарной системы во Франции предупреждает о том, что она находится на грани краха. Ледяной покров в Гренландии продолжает сокращаться уже 30 лет подряд. Об этом свидетельствуют данные геологической службы Дании и Гренландии, сообщает РИА Новости. Специалисты обратили внимание, что начиная с 1997 года баланс массы льда ежегодно остается отрицательным. В геологической службе отметили, что три десятилетия с одинаковым знаком является климатическим сигналом. За последний год потери составили порядка 173 миллиардов тонн льда. Раньше периоды сокращения чередовались с годами прироста. Однако последние 30 лет тенденция остается неизменно негативной. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погоду на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам». Музыкальный агент.
2: Да, вот программа «Приеду у поздравления», музыкальный агент 19.07 в нашем городе. Это радио «Витебск». И ближайшие 50 минут посвящены именно вашим добрым, теплым словам, музыкальным заявкам, которые легко оставить здесь у нас. Вайбер, Телеграм 7071-071 и группа ВКонтакте. За всем следим, все в эфир выдаем. Легко, просто, бесплатно.
3: Что сегодня у нас есть? День знаний, понятно. Тут, мне кажется, все уже отпраздновали, уже говорят, больше не могу. Есть день рождения осени. Вот так вот, мило, да. Скромно. Еще Всемирный день написания писем. Это однозначно про музыкальный агент. И день любителей сериалов. Ура! Наконец-то! Спокойствие, пледики, чаечек и сериальчики.
2: Ну, ты правильно подметила, конечно. А когда, как не осенью? Весной? Нет. Ну, да. Весной? Зимой? Нет.
3: Зимой же фильмы новогодние пойдут.
2: Ну, конечно, там по-другому. Вот хорошие, хорошие планы, хорошие идеи, а вы боялись 1 сентября почему-то. Вот, что касается ваших приветов, есть у нас от Андрея уже сообщение. А передайте привет, пожалуйста, пишет Андрей, моему любимому первокласснику Тимохе и его маме Наталье. Ну и папе заодно. Сегодня он взрослый, самостоятельный и маме-папе помогательный. И чтобы он был примером младшей сестрички. Спасибо заранее. Передаем привет. Особенно передаем привет еще всем первоклашкам, их родителям и тем родителям, у которых, возможно, сегодня ребенок первый раз в садик пошел. Такие тоже есть среди наших радиодрузей. В общем, пускай год будет хорошим.
3: Да, я думаю, будем поздравлять вас и дальше на протяжении целого часа принимаем ваши приветы, ваши поздравления, ваши музыкальные заявки, да и просто ваше хорошее настроение. Делитесь им в Вайбере, в Телеграме по номеру 7071-071 и не забудьте группу «Радио Витебск» ВКонтакте.
1: Музыкальный

0: написал Ангелина. Желаю всем первоклассникам легкого года, чтобы учеба была в радость и спокойствие их родителям. Спасибо родителям за настроение и призы.
1: Отлично. Кстати, ты в курсе, что открыли новую Воложку в Витебске?
0: Да?
1: Воложку учительницу с учениками. Да, такая симпатичная. Где-то у нас здесь, вот на Ленина, представляешь?
0: У нас здесь на Ленина. Ленин, это через весь город продолжается у нас на Ленина, ты
1: а
0: говоришь.
1: А что ты, ленишься гулять?
0: Нет, вот, не ленюсь.
1: Вот, можно отправиться прогуляться.
0: По Ленину же гулять, это ж милое дело 1 сентября. Ну, да, привет, товарищи, да.
1: Ну, можно дождаться 3-го под хорошую музыку.
0: Тоже
1: гулять
0: хорошо.
1: По дорогам. Что касается еще одного приветика. Было у нас тут что-то, да, от Татьяны? Ты
0: да.
1: же не читал?
0: Нет, не читал.
1: Есть у нас привет любимому Дионечке и слова следующие. Мой родной Дениска, спасибо тебе огромное за поздравление, которое пришло как раз накануне моего дня рождения. Мне очень приятно. Осталось дождаться нашего главного вопроса, и скоро все будет хорошо. Так, не переживай, очень сильно тебя люблю, написала Татьяна.
2: Музыкальный

0: друзья, 19.20 в нашем городе. После небольшой рекламы мы вернемся, конечно же, к вашим сообщениям и к вашим приветам. Может быть, даже музыкальным заявкам.
1: Реклама.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
0: Вот казалось бы, Анастасия, смотри, солнце уже к закату уж совсем клонится, а кто-то работает в поте лица. Да, пускай у себя. Александр написал: «Добрый вечер, Радио Витебск. Передайте привет сыну Дмитрию, который помогает мне подливать фундамент. Он большой молодец. Мне тоже привет. И, конечно же, вам тоже хорошего вечера. Спасибо вам, Александр, большого».
5: Спасибо большое. И сил вам, чтобы хватило на все. На все, что вы сегодня запланировали.
0: И Дмитрию тоже, конечно.
5: Да, есть у нас здесь Любовь, которая передает огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Желает ему хорошего вечера, несмотря на дождливую погоду. Пусть всегда будет прекрасное настроение. Веселых дружеских бесед с ребятами, успех и удачи. Обнимаю, целую, сильно люблю. Твоя любящая бабуля Люба.
0: Людмила написала: «Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, Калитина Максима с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, любви, всего самого лучшего. Семья Палас, Новополоцк». Добавим сюда еще и песню про то, как нужно от жизни брать все и убегать.

0: Друзья, у нас середине часа, небольшая подборка новостей, но есть срочное сообщение, между прочим.
1: Которое будем озвучивать. Даша его прислала. Она поздравляет сегодня Евгешеньку с днем рождения. Крепкого здоровья, успехов и терпения, дорогой. Любим очень-очень.
0: Программа музыкальных поздравлений, музыкальный агент Viber, Telegram 707-101-071. Также группа ВКонтакте. Присылайте, ждем. Все озвучиваем и добавляем хорошее музыкальное настроение.
2: Музыкальный агент.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Рабочий визит Александра Лукашенко в Кыргызстан завершен. Глава государства Дума проинформировал полпервого. Министры обороны ЕС не достигли прогресса по поискам Патриот для Украины. Король Норвегии Хокон VIII принес присягу. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: агент.
1: Ах, какой вайп я поймал сейчас, а? С этими старенькими песнями. А ты ж,
2: ну,
1: хорошо.
2: Ладно, ладно, не так часто играет эта песня. И действительно есть такое ощущение, что как будто бы где-то внутри неосознанно вот этот текст в тебя вцепился, и ты такой, да уходи ты уже. А он нет, а он не отпускает. Он
1: где-то вот
2: настолько глубоко. Да, да, такое бывает. Ну ладно, есть еще
1: лучше
2: некоторые тексты.
1: Лучше тебе таблица Менделеева так не отпускала.
2: Ой! Учитель химии. Ой, подожди, а была же какая-то еще песня про учителя. Ну ладно. А так, есть у нас Екатерина.
1: У меня учительница пения была, у нас песня такая.
2: А, да, и такое было, да, и такое,
1: да,
2: было.
1: Да.
2: Так, Екатерина написала здесь привет самому дорогому и любимому мужу Мельникову Юре. Родной мой, сквозь любые расстояния обнимаю тебя сердцем. Верю в тебя, горжусь и очень жду нашей встречи. Твоя любящая жена.
1: Написала Татьяна. Добрый вечер, дорогое радио. Хочу передать привет из Орши своему брату Владимиру от сестры Татьяны. Очень скучаю, жду дома. Хочу быстрее обнять. Спасибо вам. Пожалуйста, Татьяна, хорошего вам вечера. И Владимиру тоже большой привет.
2: Также есть Олеся, которая сегодня передает привет Харитончику Сергею. Говорит, скучаю, жена. И есть музыкальная заявка. Все, еще танцуем под шаде.
0: Музыкальный

0: Ольга прислала нам привет. Она передает для одного очень важного человечка Сережки Турлина, его большой-большой пламенный, мужчина моей жизни. Ты когда там уже домой? Я хочу тебя обнять. Собственно, без тебя мне совсем неспокойно. Скучаю по тебе, и весь свет мне не мил. Давай уже скорее возвращайся. Твоя семья, сыночки Олька.
1: Есть от Михаила сообщение. Хочу передать привет водителю маршрутки Витебск Бешенковича Сергею Сергеевичу. Спасибо за ваш труд возить нас всех. Ну, вообще всем водителям маршруток большущий привет.
0: Однозначно так. А еще привет коронному Сергею передает его мама, а также Елизавета с пожеланиями хорошего вечера.
1: Есть сообщение от Андрея. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет Игорю, куму Руслану и нам, конечно. И погода супер, хвастается Андрей. Попросил он Зиверт. Ну, Зиверт играл совсем недавно. Слушайте, давайте, мы давно не слушали Imagine Dragons. Там такая мощная песенка. Мне кажется, под этот вечер очень подойдет.
2: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Пишет нам музыкальный агент Вупсин и Пупсин. Они передают привет Лунтику и сожалеют, что он приболел. Желают ему большущего здоровья, чтобы он поскорее возвращался в их компанию. Спасибо, дорогие друзья. А мы тоже Лунтику большой привет и выздоровления пожелаем с Анастасией.
2: Кстати, вот Анастасия здесь есть. Она передает привет своей семье, а в частности сыну Артему. Говорит, с 1 сентября мой дорогой и самый важный мужчина.
1: Присоединяемся к этим поздравлениям. Еще раз поздравляем и первоклассников, и тех, кто второй, третий, четвертый класс, ну и, конечно же, родителей.
0: Это слушает весь мир.

0: Инцидент.
1: Знаешь, Анастасия, что мне понравилось сегодняшнее мне?
2: Что?
1: То, что осень наступила как-то, знаете, плавненько. Потому что и дождик был, и солнышко было. А не только, что, знаешь, такой трах-бах, нате, все, осень, слякоть, листья, все это, фу, вот это. Нет, так, очень хорошо. И очень похоже на лето, которое было, между прочим, у нас такое.
2: Еще вчера, да? Как будто бы вчера все это дело было, а тут мы уже раз и в осени. Но, знаешь, если бы я была суеверной, я бы сказала, тихо-тихо, ничего не говори, а то завтра как пойдут проливные, да? Жди. И вот так всю неделю. Но мы надеемся, конечно, и верим в лучшее. Соответственно, завтра, может быть, и будут какие-то дожди. Но тоже небольшие. Скорее всего, будет солнце. Но об этом, конечно, лучше доверить говорить Татьяне Белоголовкине. Мы здесь не сведущие в этом вопросе. Но что касается в делах осенних, то туда. Тут, пожалуйста, можно подобрать какое-нибудь интересное занятие на сегодняшний вечер. День сериала, например, отметить, да? Который мы уже обозначили. Или, может быть, у вас есть какие-то другие интересные истории. Кто-то наверняка уже, знаешь, сидит и уроки учит с детьми. И такой, какие сериалы? Дайте нам 5 минут свободного времени.
1: Ну ты да, тебя в третий раз глаз дернулся за сегодняшний вечер. Друзья, всем прекрасного начала осени. Опять же, да, мне кажется, одно сдалось. Это было видно по играм, по настроению наших радиослушателей, которые участвовали в этом. Ну и услышимся завтра, 2 сентября, там где-то уже Шафутинский подмигивает между прочим. Это была хорошая компания. Анастасия Дроздова.
2: Александр Назаренко.
1: До завтра. Пока.
0: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь вводит временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. С 23 сентября на 6 месяцев вводится временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров в целях недопущения их необоснованного вывоза с территории Беларуси для предотвращения дефицита таких товаров на внутреннем рынке страны. В частности, актуализирован перечень товаров, на вывоз которых действует временный запрет.
0: Мире.
1: Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что министры обороны Европейского Союза не добились прогресса в поисках ракет «Патриот» для Украины по итогам неформальной встречи в Ирландии. Переговоры свелись к призывам и разговорам без конкретных решений, пишет ТАСС. По ракетам «Патриот» нет, мы не достигли никаких конкретных решений сегодня, но были призывы и разговоры об этих ракетах, и они будут продолжаться. К сожалению, никаких успехов сегодня, сказала Каллас, отвечая на вопрос, нашли ли министры средства ПВО для киевского режима. В Умманской коммуне Вейшуара, примерно в 30 километрах от границы с Молдовой, был обнаружен неизвестный беспилотник, сообщают местные СМИ. Территорию, где был обнаружен дрон, оцепила полиция. Прибывшие на место происшествия специалисты пиротехнической команды румынской разведывательной службы определили, что беспилотник содержит взрывчатку. В целях безопасности дрон был взорван. Полиция устанавливает обстоятельства попадания беспилотника на территорию Румынии и его происхождение. В результате инцидента никто не пострадал, повреждение имущества также не зафиксировано. Король Норвегии Хакон VIII принес присягу в Стортинге. В парламенте страны об этом проинформировали местные СМИ. Во время церемонии Хакон VIII поклялся управлять королевством Норвегии в соответствии с его конституцией и законами. Рядом с ним находилась наследная принцесса Ингрид Александра. После церемонии король выступил с небольшой речью, в которой выразил надежду на то, что хорошие отношения королевской семьи со Стортингом сохранятся и будут дальше развиваться в соответствии с задачами, которые встанут перед страной в будущем. Напомним, королевский титул перешел к 53-летнему принцу после смерти его отца Харальда V, скончавшегося 28 августа в возрасте 89 лет. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погода на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: реклама.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски на радио Витебск.

0: Час по-русски.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Вице-премьер Лаоса прибыл в Беларусь для укрепления экономического сотрудничества. ЕС и НАТО создадут группу высокого уровня по ускорению милитаризации Европы. Забастовки рабочих обвалили продажи Hyundai до минимума за 4 года. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.
3: Всем привет.

0: везде и всегда.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. В Беларуси работает представительная делегация во главе с вице-премьером Лаоса. Деловая программа рассчитана на 5 дней. Упор сделан прежде всего на экономику. Дружеские отношения лидеров стран – хороший фундамент для старта новых кооперационных проектов. Сегодня об этом говорили на встрече в Доме правительства. По итогам визита планируется подписание кредитных соглашений о финансировании белорусских поставок в Лаос – передают Ньюсбай. Лаос для Беларуси является важной точкой опоры в Юго-Восточной Азии. Республика активно развивает национальную экономику. Для наших производителей здесь много возможностей в разных сферах. Кроме того, Лаос также рассматривается как ворота на рынке Вьетнама, Таиланда, Камбоджи и Мьянмы.
1: Мире.
2: ЕС и НАТО создадут экспертную группу высокого уровня с участием Киева, которая разработает рекомендации по скорейшему устранению недостатков вооруженных сил европейских стран. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Ирландии, информирует ТАСС. На следующей неделе мы проведем церемонию запуска группы высокого уровня. Мы пока не можем назвать все имена. Большинство стран ЕС также являются членами НАТО. У нас есть пробелы в обычных вооруженных силах. Поэтому ЕС и НАТО должны работать вместе, сказала глава евродипломатии. Каллас добавила, что в эту группу будет включена Украина. Забастовки рабочих обрушили продажи автомобиля Hyundai. Компания впервые за последние 4 года зафиксировала минимальный объем месячной реализации, пишет Bloomberg. Причиной столь резкого сокращения показателей стала остановка производства, вызванная забастовками сотрудников на заводах в Республике Корея. По официальным данным, опубликованным компанией, глобальные поставки автомобилей в августе упали на 14% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Всего было реализовано около 300 тысяч машин. Наибольшее падение зафиксировано на внутреннем рынке на 41%. В компании подчеркнули, столь низких результатов не было с начала 2022 года.
1: В Беларуси.
2: Минсельхозпрод начинает осеннюю кампанию по вакцинации диких животных от бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Специальные приманки будут разбрасывать с самолетов над лесными угодьями Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей. В зону обработки не попадут населенные пункты и водоемы. Сама приманка выглядит как небольшой брикет серого или темно-коричневого цвета весом до 25 граммов. В пресс-службе напомнили, категорически запрещено брать приманки в руки, давать их домашним питомцам или допускать контакт детей с брикетами. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидромета.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: Привет, Радио Витебск! Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

им хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

5, 9, brown eyes. Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Включи настроение.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.